0: این فضا، این مرز، این خان را نخواهم داد. آستانی مادری جان را نخواهم داد. جان بخواهم داد، جانان را نخواهم داد. این شرف، این ننگ، این شان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. من زلالی دل و جان را نخواهم داد. سغد و ختلان و بدخشان را نخواهم داد. من جهان را اندرین آینه می بینم. در فروغ حکمت دیرینه می بینم. این ادب، این فضل نیکان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. وقتی ما تاجیکستان میگوییم، نیرو میگیریم، میشکوفیم. این واژه واقعا واژه است که در صدایش همه آن زیبایی های عالم تجسم مییابند. تاجیکان ملتی وحدت آفرند.
1: ورزش همچون زیباترین شغل انسان تاریخی کهن داشته، واسطه مهم بهداشت سلامتی و تبلیغ طرز حیات سالم به حساب می رود و برای تحکیم دوستی آدمان و معرفی دولت و ملت ها در عرصه جهانی نقش ضروری می بازد. امام علی رحمان.
2: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
3: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. По инициативе правительства Республики Таджикистан в партнерстве с Организацией Объединенных Наций и ключевыми международными заинтересованными организациями 25-28 мая в Душанбе состоится 4-я международная конференция высокого уровня, посвященная международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Будучи инициатором международного десятилетия действий и сопредседателем конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2023 года, Таджикистан продолжает прилагать все усилия для продвижения водной повестки на международной арене, опираясь на достижения предыдущих конференций Душанбинского водного процесса. Конференция 2026 года станет ключевым подготовительным этапом на пути к конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2026, способствуя ускорению прогресса в достижении 6-й цели устойчивого развития и других согласованных на международном уровне целей в области водных ресурсов. 4-я международная конференция высокого уровня, посвященная международному десятилетию действий в Душанбе, соберет глав государств и правительств, министров, структуры Организации Объединенных Наций, международные и региональные организации, финансовые институты, научные учреждения, представители гражданского общества, молодежи, коренных народов и частного сектора для продвижения обязательств и демонстрации трансформационных решений. Обсуждения будут сосредоточены на поддержании и дальнейшем развитии динамики, созданной Конференцией Организации Объединенных Наций по водных ресурсам 2023, содействии реализации повестки действий в области водных ресурсов и инициировании дискуссии в преддверии Конференции ООН по водным ресурсам 2028 года, которая будет проходить в Таджикистане. Участники будут задействованы в высокоуровневых пленарных заседаниях, 9 тематических сессиях, согласованных с темами интерактивных диалогов конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2026 года, предконференционных форумах, параллельных мероприятиях, а также в международной выставке. Программа также будет включать региональное подготовительное заседание, организованное Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихоокеанского региона, предоставляющие важную возможность для стран Азии и Тихого океана координировать региональные позиции и укреплять их коллективный вклад в конференцию ООН по водным ресурсам 2026. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
2: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Вы на волне 102.2 FM. Это радио Садуи Душанбе. У микрофона Ангелина Салихова. Двадцать пятого мая президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, провел встречу с группой заместителей генерального секретаря Организации Объединенных Наций, прибывших в Таджикистан для участия в четвертой международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поприветствовав заместителя генерального секретаря исполнительного секретаря Эската госпожу Армиду Салсиах Алишахбану, заместителя генерального секретаря специального посланника генерального секретаря по водным ресурсам госпожу Рента Марсуди, а также ректора Университета Организации Объединенных Наций, заместителя генерального секретаря организации Чилидзе Марвалу пригласил их в зал переговоров. В начале беседы президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил высокопоставленным гостям признательность и благодарность за визит в Таджикистан для участия в данной конференции, а также за их неизменную поддержку душанбинского водного процесса. В продолжении беседы была дана высокая оценка сотрудничеству Организации Объединенных Наций с Таджикистаном, в том числе поддержки глобальных инициатив нашей страны, особенно в сферах воды, ресурсов и климата, транспорта и логистики, устойчивой энергетики, развития сельского хозяйства, цифровизации и зеленых технологий. Было подчеркнуто, что только в области водных ресурсов по инициативе Таджикистана принято 14 резолюций Организации Объединенных Наций. Стороны выразили уверенность, что нынешняя конференция станет важной мировой площадкой для объединения усилий в данном направлении и развития водной дипломатии, а также в рамках душанбинского водного процесса будет способствовать решению ключевых вопросов, связанных с водными ресурсами и климатом. Состоялся плодотворный обмен мнениями по вопросам дальнейшего продвижения итогов предыдущих конференций, результативного проведения нынешнего форума, а также подготовки к аналогичным мероприятиям, намеченным на 2026 и 2028 годы. В ходе обсуждения вопросов сотрудничества с Университетом Организации Объединенных Наций была в частности выражена уверенность, что расширение научно-практической связи таджикских ученых, исследователей и экспертов с этим авторитетным учреждением принесет значительные результаты.

Также президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана с этой авторитетной международной организацией. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, приветствовал высокого гостя в Таджикистане, прибывшего для участия в 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы и выразил признательность за активное взаимодействие Межпарламентского союза с Таджикистаном по вопросам водных ресурсов и изменения климата. Было отмечено, Межпарламентский союз сегодня служит эффективной площадкой для продвижения мировых инициатив и решения глобальных проблем во всем мире. Также была подчеркнута роль парламентской дипломатии как важного инструмента укрепления отношений между государствами в вопросах прозрачности, устойчивости демократических принципов, обеспечения устойчивого развития и других международных норм. Состоялся также содержательный обмен мнениями по вопросам мирного урегулирования современных мировых конфликтов.

0: Затем во Дворце наций состоялась церемония награждения президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона премией и сертификатом признания Университета мира Организации Объединенных Наций. Престижная награда вручена лидеру нации уважаемому Эмомали Рахмону за его значительный вклад в установление мира, развитие регионального сотрудничества и последовательные усилия в укреплении дружбы и взаимопонимания между народами. В частности, были отмечены подписание исторического соглашения по урегулированию вопросов государственной границы между Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, принятие Худжанской декларации о вечной дружбе, а также продвижение глобальных инициатив в сфере защиты водных ресурсов и климата. Также особо подчеркивался вклад лидера нации в целенаправленную реализацию международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы», принятие резолюции о международном десятилетии действий по наукам и криосфере и выдвижение инициативы десятилетия укрепления мира во имя будущих поколений. Следует отметить, что данная награда была утверждена приказом ректора Университета мира Организации Объединенных Наций доктора Франциско Рохаса Аравены 19 мая 2026 года и вручена лидеру наций постоянным представителям этого университета послом Дэвидом Фернандесом Пуйоной. Награда учреждена Университетом мира ООН для выдающихся миротворческих личностей и государств, добившихся исключительных успехов на пути миротворчества. Это признание является свидетельством значимой роли лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в укреплении мира в регионе, а также его усилий по обеспечению общей стабильности и продвижению глобальной повестки в области воды, ресурсов и климата, что получило подтверждение со стороны одной из самых авторитетных международных организаций мира. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
7: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехав дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
8: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف رو استفاده برید فرموله ملهمی پرتاثیر زود با بفته هوارید شده درد رو سبوک می سازد عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف
9: شما شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال و شما یاری میدهد برمیسال.

С 25 по 28 мая в Душанбе будет проходить 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, которая пройдет в рамках Душанбинского водного процесса и соберет представителей государств-членов Организации Объединенных Наций, международных организаций, финансовых институтов, научных центров, частного сектора и гражданского общества для обсуждения ключевых вызовов в сфере водной безопасности и климатической устойчивости. Четвертая международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 организована правительством Республики Таджикистан совместно с Организацией Объединенных Наций и международными партнерами. Проведение данного международного форума является продолжением последовательных глобальных инициатив президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона в сфере водной дипломатии и устойчивого управления водными ресурсами, получивших широкую поддержку со стороны мирового общества.

государств в продвижении глобальной водной повестки, вопросов изменения климата, охраны ледников и обеспечения устойчивого развития. Ожидается, что конференция станет важной международной платформой для обсуждения реализации целей устойчивого развития, расширения сотрудничества в области рационального использования водных ресурсов, адаптации к последовательным изменениям климата и продвижения совместных действий по сохранению водных экосистем. Конференция рассматривается как один из основных этапов подготовки к конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2026 года и продолжения реализации международных инициатив в области устойчивого развития водными ресурсами. В работе конференции принимают участие высокопоставленные представители зарубежных стран, министры, руководители, международные и региональные организации, представители агентств системы Организации Объединенных Наций, международных финансовых структур, эксперты в области экологии, гидрологии, энергетики, климатической политики и устойчивого развития. Акцент будет делаться на реализации целей международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, ускорение и достижение целей устойчивого развития, прежде всего целей устойчивого развития 6, а также на вопросах адаптации к изменению климата, сохранения ледников, предупреждения водных кризисов и укрепления международного сотрудничества. Программа начинается с сегодняшнего дня с проведения предконференционных мероприятий, региональных и тематических форумов, экспертных диалогов и специальных встреч партнеров по развитию. Сегодня участники обсуждают вопросы трансграничного водного сотрудничества, климатической устойчивости, внедрение современных технологий, управление водными ресурсами, финансирование водной инфраструктуры, развитие гидроэнергетики и обеспечение досуга населения к безопасной питьевой воде и санитарии. Отдельные сессии будут посвящены роли молодежи, женщин, научного сообщества и гражданского общества в продвижении водной повестки и экологической устойчивости. Одновременно с началом конференционных мероприятий в государственном комплексе Кохи-Сомон откроется международная выставка «Водная устойчивость для климатических решений».

В эти минуты проходит форум «Перспективы трансграничного сотрудничества, инноваций и действия в области водных ресурсов для устойчивого развития». Данный международный форум демонстрирует, как практическое сотрудничество на уровне речных бассейнов может помочь странам эффективно реагировать на растущую нагрузку на трансграничные водные ресурсы Центральной Азии. В мероприятии принимают участие министры водных ресурсов Центральной Азии, представители Европейского союза в Всемирного банка и Организации Объединенных Наций, а также ученые-специалисты по управлению речными бассейнами и эксперты в области государственной политики. Как было отмечено в ходе мероприятия, целью данного форума является предоставление площадки высокого уровня для экспертного диалога по вопросам практического трансграничного водного сотрудничества, а также демонстрация регионального и международного опыта использования научных инструментов и цифровых решений для укрепления сотрудничества и повышения климатической устойчивости. Отмечена необходимость укрепления потенциала государственных учреждений и организаций для управления речными бассейнами, в частности, принятие решений на основе данных о научно обоснованных подходов. Первая сессия, включающая министерскую панель высокого уровня, посвящена рассмотрению национальных стратегий государств Центральной Азии по управлению трансграничными бассейнами с акцентом на меры адаптации к изучению климата, цифровизацию и роли бассейновых организаций. На второй панели участники планируют обсудить, каким образом опыт Центральной Азии в сфере трансграничного водного сотрудничества может способствовать формированию глобальной водной повестки, включая конференцию Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2026 года, 11-й Всемирный водный форум и инициативу Всемирного банка «Water for World». Панель сосредоточится на научном сотрудничестве, доверенных совместных данных, правовых и институциональных механизмов, финансировании в

водной безопасности, устойчивости к засухам и инклюзивном управлении. Было отмечено, что трансграничные речные бассейны обеспечивают почти 60% мировых запасов пресной водой. Однако многие межгосударственные институты, отвечающие за укрепление, за их управление, по-прежнему не располагают необходимыми инструментами для перевода политических соглашений в согласованные практические действия. Несмотря на расширение правовой базы сотрудничества, страны по-прежнему сталкиваются с трудностями по вопросам обмена данных, координации бассейнового планирования и совместном реагировании на климатические риски. Центральная Азия, где сокращаются ледники, усиливается засуха, а крупнейшие речные системы пересекают границы нескольких государств, становится площадкой для апробации новых подходов к регулярному водному сотрудничеству. Благодаря цифровым платформам климатической аналитики, моделированию речных бассейнов и совместном системном мониторинге страны, региона начинают формировать более прозрачные и основные на данных механизмы управления общими ресурсами. Форум в Душанбе стал площадкой для демонстрации этих усилий и обсуждения того, как практическое сотрудничество может способствовать укреплению водной безопасности, повышению климатической устойчивости и обеспечению стабильности в Центральной Азии.

Четвертую международную конференцию высокого уровня, посвященную международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» на 2018-2028 годы, которая продлится до 28 мая, будут освещать журналисты ведущих зарубежных информационных агентств, телеканалов и печатных изданий, среди которых «Синьхуа», «КНР», «Аль-Джазира», «Катара», Рейтерс Великобритании, Экспресс Ле Монде Франции, Пакистан ТВ Диджитал, МТК Мир, НТВ России, Азербайджан, Ски Азертач, Инвой Ньюс Нигерии, Азиатская правда Белоруссии, Каун Камбоджи, а также ряда других стран. Почти 400 представителей средств массовой информации, в том числе более 100 иностранных журналистов, принимают участие в освещении данной конференции высокого уровня. Прервемся на небольшую музыкальную паузу, а после поговорим еще о некоторых сессиях.

0: Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
2: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В октябре в Душанбе состоится международный симпозиум на тему «Место и ценность арийской цивилизации в общечеловеческой истории. От вчерашнего дня до сегодняшнего». В нем примут участие ученые и исследователи из стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Ожидается, что на международном симпозиуме высокого уровня ученые и исследователи из зарубежных стран обсудят различные вопросы, связанные с исследованием наследия арийской цивилизации. Международный симпозиум пройдет в рамках поручений президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона по созданию в Душанбе Центра арийской цивилизации. Эта инициатива является доказательством исторической роли таджиков в возрождении материальной и духовной культуры арийцев, а культурные мероприятия направлены на укрепление национальных, исторических и культурных ценностей, расширение государственной политики в этом направлении, особенно на возрождение древних арийских ценностей. Активное участие государства и общества в деле развития культуры и науки, прежде всего повышение уровня национального менталитета таджикского народа. Инициатива является свидетельством громадной роли древней арийской истории в государственной культурной политике и заложила основу для создания Центра арийской цивилизации. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

А мы продолжаем наш эфир. Напомню, что вы на волне 102.2 FM. Это радио Садой Душанбе. Также в Душанбе проходит форум «Вода» и искусственный интеллект. Двухстороннее взаимодействие. Форум организован Агентством инноваций и цифровых технологий, Министерством промышленности и новых технологий Национальной академии наук Таджикистана в сотрудничестве с Офисом постоянного координатора Организации Объединенных Наций в Таджикистане с Управлением Организации Объединенных Наций по цифровым и новым технологиям. Как отметил первый заместитель директора агентства Хаким Исмаил Зода, сегодня искусственный интеллект в воде и водные ресурсы становятся взаимодейственными направлениями устойчивого развития. По его словам, с одной стороны, современные цифровые технологии и центры обработки данных требуют значительных водных и энергетических ресурсов, а с другой – искусственный интеллект способен сыграть важную роль в эффективном управлении водными ресурсами, прогнозировании, мониторинге и адаптации к изменениям климата. Было подчеркнуто, что в Таджикистане, где 98% электроэнергии вырабатывается за счет гидроэнергетики, обладает благоприятными условиями для развития зеленой цифровой инфраструктуры и внедрения экологически ответственных технологий искусственного интеллекта. Он также отметил, что форум станет площадкой для обмена международным опытом, обсуждения вопросов цифровой трансформации и формирования подходов к ответственному использованию искусственного интеллекта в сфере водных ресурсов. Будут обсуждены две стороны, а именно как искусственный интеллект должен быть устойчивым к водным ресурсам и как искусственный интеллект может улучшить управление водой от прогнозирования до умного орошения. Результаты обсуждений могут внести вклад в дальнейшее совершенствование национальной политики, законодательства и регионального сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и устойчивого развития, добавил первый заместитель директора агентства. Необходимо отметить, что форум поддерживает инициативу президента Таджикистана о водных ресурсах, климате и сохранении ледников, превращая это в реальный механизм развития. Таджикистан намерен стать примером для региона, выстраивая зеленую водно-ответственную цифровую архитектуру.

26 мая состоится официальное открытие конференции с участием руководителей делегаций, представителей Организации Объединенных Наций и международных организаций. В этот день пройдут пленарные заседания высокого уровня, в ходе которых участники обсудят глобальные тенденции в сфере водной безопасности, влияние изменения климата на водные ресурсы, реализацию международных обязательств в рамках водной повестки, действия Организации Объединенных Наций, укрепление международного и регионального сотрудничества, устойчивое финансирование водного сектора, интеграцию вопросов воды, энергетики, продовольствия и экологии. Особое внимание будет уделено проблеме ускорения таяния ледников, которая в последние годы стала одной из центральных тем международной экологической повестки. Для Таджикистана, где сосредоточены значительные запасы ледников Центральной Азии, данное направление имеет стратегически важное значение. Кроме пленарных заседаний, в рамках второго дня запланированы тематические панели и интерактивные диалоги по вопросам климатической адаптации, предупреждения стихийных бедствий, развития гидрометеорологических систем, цифрового мониторинга водных ресурсов и внедрения инновационного решения. Работа конференции продолжится сессией специализированных тематических сессий и международных диалогов. Участники рассудят практические механизмы реализации ЦУР-6, вопросы привлечения инвестиций в водную инфраструктуру, развитие международного механизма климатического финансирования и поддержку государств, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата. В центре обсуждений также окажутся сохранение горных экосистем, устойчивое управление речными бассейнами, развитие зеленой энергетики, укрепление научно-технического сотрудничества, цифровая транспорта, формация водного сектора, расширение регионального партнерства. Ожидается, что по итогам тематических обсуждений будут подготовлены предложения и рекомендации для дальнейшего продвижения международного водного процесса, а также выработаны практические инициативы в рамках подготовки к конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2026 года. На полях конференции также запланированы двусторонние встречи, презентации международных проектов, подписание партнерских соглашений и специальные мероприятия международных организаций и финансовых институтов. Заключительный день форума будет посвящен ознакомительным поездкам и специальным экскурсионным программам для международных участников. Гостям представят опыт Таджикистана в области устойчивого управления водными ресурсами, развития гидроэнергетики и реализации экологических инициатив. Участники смогут ознакомиться с объектами водной инфраструктуры, природными и гидроэнергетическим потенциалом страны, а также культурно-историческим наследием Душанбе. Программа ознакомительных мероприятий направлена на демонстрацию роли Таджикистана как одного из ключевых государств региона в продвижении международной водной дипломатии и устойчивого развития. За последние годы душанбинский водный процесс превратился в одну из ведущих международных платформ по обсуждению глобальной водной повестки. Именно инициативы Таджикистана способствовали принятию ряда резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по вопросам воды, устойчивого развития и сохранения ледников. Проведение очередной конференции высокого уровня Душанбе подтверждает возрастающую роль страны в продвижении международного сотрудничества по вопросам воды и климата, а также укрепляет позиции таджикской стороны как важного центра глобального экологического и водного диалога. Прервемся на небольшую музыкальную паузу. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

Лидерство президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в сфере рационального использования водных ресурсов и развития зеленой энергетики является вдохновляющим примером для всего мира. Об этом заявил ректор Университета Организации Объединенных Наций и заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Чилидзи Марвала по итогам встречи с лидером нации. Таджикистан является источником водных ресурсов в Центральной Азии. Особое впечатление производит использование этого потенциала для ускоренного развития зеленой энергетики. По его словам, тот факт, что 98% электроэнергии в Таджикистане вырабатывается за счет экологически чистых источников, служит примером не только для стран региона, но и для всего международного сообщества. Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций также высоко оценил стратегическую цель Таджикистана по достижению к 2032 году 100% обеспечения страны зеленой энергией. Эта цель действительно вдохновляет, подчеркнул он. Чилидзе Марвала выразил признательность президенту Республики Таджикистан за инициативу по поддержке водной премии и сообщил, что Университет Организации Объединенных Наций полностью поддерживает данную инициативу. Кроме того, по его словам, в настоящее время рассматривается возможность открытия представительства Университета Организации Объединенных Наций в Таджикистане. В завершение он поблагодарил таджикскую сторону за теплый прием и гостеприимство, отметив, что был глубоко впечатлен уровнем лидерства и достижениями Таджикистана.

Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон удостоен премии сертификатом признания Университета мира Организации Объединенных Наций за выдающийся вклад в вопросы изменения климата, устойчивого развития и регионального сотрудничества. Об этом по итогам церемонии вручения награды лидеру наций заявил постоянный представитель университета посол Дэвид Фернандес. Как было отмечено, Университет мира Организации Объединенных Наций является специализированным учреждением системы Организации Объединенных Наций, созданным в 1980 году резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций с целью продвижения мира, взаимопонимания, толерантности и мирового сосуществования посредством образования, подготовки кадров и научных исследований. Дэвид Фернандес Пуайна подчеркнул, что решение о вручении сертификата признания президенту Республики Таджикистана принято в знак высокой оценки его инициатив в области миротворчества, устойчивого развития и международного сотрудничества. Было отмечено, что данная награда впервые присуждается главе государства из стран Центральной Азии. В ходе церемонии особое внимание было уделено подписанным 31 марта 2025 года между Таджикистаном, Кыргызстаном, Узбекистаном договора о точке стыка государственных границ и Худжанской декларации о вечной дружбе. Подчеркнуто, что эти документы являются примером приверженности трех государств принципов уважения суверенитета и территориальной целостности в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, а также образцом мирового урегулирования вопросов между государствами. Также была отмечена международная инициатива Таджикистана по сохранению ледников, направленная на привлечение внимания мирового сообщества к проблемам таяния ледников, обеспечению водных ресурсов, защите экосистем и укреплению климатической устойчивости. Кроме того, продолжительно оценены предложения президента Республики Таджикистан в рамках международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» и инициатива по продвижению резолюции Организации Объединенных Наций о десятилетии укрепления мира во имя будущих поколений, направленной на развитие международного сотрудничества, предотвращение конфликтов и укрепление устойчивого мира дипломатическими и политическими средствами. Прервемся на небольшую музыкальную паузу. Далее у нас по заказу нашего слушателя Акмала – песня «Ты мне покажи» в исполнении Акмаля.

0: В эфире информационная служба «Радио Садовой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это «Радио Садовой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. По инициативе правительства Республики Таджикистан в партнерстве с Организацией Объединенных Наций и ключевыми международными заинтересованными организациями 25-28 мая в Душанбе состоится 4-я международная конференция высокого уровня, посвященная международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы». Будучи инициатором международного десятилетия действий и сопредседателем конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2023 года Таджикистан продолжает прилагать все усилия для продвижения водной повестки на международной арене, опираясь на достижения предыдущих конференций Душанбинского водного процесса. Конференция 2026 года станет ключевым подготовительным этапом на пути к конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2026, способствуя ускорению прогресса в достижении шестой цели устойчивого развития и других согласованных на международном уровне целей в области водных ресурсов. Четвертая международная конференция высокого уровня, посвященная международному десятилетию действий в Душанбе, соберет глав государств и правительств, министров, структуры Организации Объединенных Наций, международные и региональные организации, финансовые институты, научные учреждения, представители гражданского общества, молодежи, коренных народов и частного сектора для продвижения обязательств и демонстрации трансформационных решений. Обсуждения будут сосредоточены на поддержании и дальнейшем развитии динамики, созданной Конференцией Организации Объединенных Наций по водных ресурсам 2023, содействии реализации повестки действий в области водных ресурсов и инициировании дискуссии в преддверии Конференции ООН по водным ресурсам 2028 года, которая будет проходить в Таджикистане. Участники будут задействованы в высокоуровневых пленарных заседаниях, 9 тематических сессиях, согласованных с темами интерактивных диалогов конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2026 года, предконференционных форумах, параллельных мероприятиях, а также в международной выставке. Программа также будет включать региональное подготовительное заседание, организованное Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихоокеанского региона, предоставляющие важную возможность для стран Азии и Тихого океана координировать региональные позиции и укреплять их коллективный вклад в конференцию ООН по водным ресурсам 2026. Вы слушали новости на радио Садовой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

Также в Душанбе в рамках параллельных мероприятий 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы» проходит международный форум «Женщины и вода-2026». В работе форума принимают участие руководители государственных органов, министерств и ведомств, представители международных и региональных организаций, институтов финансирования развития научного сообщества, гендерных и правозащитных структур. Открывая форум, заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Дилрабу Мансури отметил, что главной целью мероприятия является создание международной платформы высокого уровня для преодоления неравенства в сфере водных ресурсов, усиление участия женщин в принятии решений, а также укрепление их роли в финансировании и внедрении инноваций в водном секторе. Программа форума включает три панельные сессии. В ходе заседания рассматриваются вопросы создания целевых финансовых механизмов для женщин-предпринимателей, а также внедрение цифровых технологий, включая искусственный интеллект, для удовлетворения специфических потребностей женщин. Участники также обсуждают вопросы интеграции гендерного равенства в национальные водные стратегии, механизмы управления водными ресурсами на всех уровнях, региональное и международное научное сотрудничество в области защиты ледников и укрепления трансграничного взаимодействия. Главным итогом форума станет принятие Душанбинской декларации «Женщина и вода», которая внесет значимый вклад в повестку предстоящей конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2026 года. Кроме того, в рамках форума будет дан официальный старт деятельности партнерской сети «Женщина и вода», а также предусмотрена разработка совместного регионального плана действий между Комитетом по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан и структурой Организации Объединенных Наций «Женщины по гендерно ориентированному управлению водными ресурсами в Центральной Азии».

В Национальном музее Таджикистана также в рамках 4-й международной конференции высокого уровня проходит форум высокого уровня по инвестициям под названием «Мобилизация частных инвестиций и инновационного финансирования для водной инфраструктуры» в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю. Форум организован Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан совместно с Канцелярией Высокого представительства Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам. В форуме принимают участие представители правительств, международных финансовых институтов, партнеры по развитию частного сектора и международных организаций, которые обсуждают практические пути привлечения инвестиций в устойчивую и адаптивную к изменениям климата водную инфраструктуру в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю. Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю и малым островным развивающимся государствам Фатима Рабаб и председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Султон Рахимзуда подчеркнули необходимость укрепления партнерства между государственным и частным сектором, расширением механизмов смешанного и инновационного финансирования, а также улучшения доступа к долгосрочным инвестициям для проектов водной инфраструктуры. На форуме также уделяется внимание значению инновационных финансовых инструментов климатического финансирования, механизмов распределения рисков и регионального сотрудничества в решении водных проблем страны, не имеющих выхода к морю. Форум рассматривается как важнейшая площадка для обмена опытом укрепления партнерства и определения практических путей ускорения инвестиций в устойчивое управление водными ресурсами и развитие инфраструктуры. Ожидается, что его результаты будут способствовать продвижению глобальной водной повестки и укреплению международного сотрудничества в области устойчивого развития и адаптации к изменению климата.

Поговорим еще об одном не менее важном спортивном событии на сегодня. Сегодня отмечают Всемирный день футбола. Спорт способствует укреплению мира на планете и играет ключевую роль в достижении целей в области устойчивого развития. Футбол же как вид спорта находится в уникальном положении. Помимо своих игровых качеств, он является универсальным языком, на котором говорят люди всех возрастов, преодолевая национальные, культурные и социально-экономические границы. Эта общая страсть способствует развитию чувства общности и национальной гордости. Широкая привлекательность и доступность футбола делает его мощным инструментом для укрепления здоровья и благополучия. Этот вид спорта играет важную роль для продвижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек. Кроме того, футбол служит катализатором процессов социальной интеграции, способствуя единению и разрешению барьеров между различными сообществами. Футбол создает пространство для людей из разных слоев общества и способствует взаимопониманию, терпимости, уважению и солидарности. В 2024 году исполнилось 100 лет с момента проведения первого в истории международного футбольного турнира с участием представителей всех регионов в рамках летних Олимпийских игр 1924 года, проходивших в Париже. Во знаменование этой годовщины в мае 2024 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 78-281, провозглашающую 25 мая Всемирным днем футбола. В документе подчеркивается глобальный охват футбола и его влияние в различных сферах, включая торговлю, мир и дипломатию, и отмечается, что футбол создает широкие возможности для сотрудничества. Также в резолюции содержится признание основополагающей роли Международной федерации футбола в важной роли региональных и национальных футбольных федераций, а также соответствующих ассоциаций в продвижении игры в футбол. Делегаты Генеральной Ассамблеи рекомендуют всем государствам-членам поддерживать спорт, включая футбол, в его роли инструмента содействия мира, развитию, расширения прав и возможностей женщин и девочек и достижения целей в области устойчивого развития, способствующему социальной инклюзии, международному диалогу и диалогу между цивилизациями. Кроме того, Генеральная Ассамблея предлагает всем заинтересованным сторонам надлежащим образом отмечать Всемирный день футбола в соответствии с национальными приоритетами и распространением

25 мая отмечается Всемирный день футбола, официально Международный день, утвержденный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций по инициативе Республики Таджикистан. Именно Таджикистан выступил автором данной международной инициативы, предложив учредить Всемирный день футбола как символ мира, дружбы, взаимопонимания и единства народов через спорт. Инициатива была предложена, поддержана государствами-членами Организации Объединенных Наций, что стало важным международным признанием вклада Таджикистана в развитие глобальной спортивной дипломатии. Для Таджикистана принятие этой резолюции стало историческим событием, что свидетельствует о растущем авторитете страны на международной арене. В последние годы республика активно продвигает спортивные инициативы, уделяя особое внимание развитию массового футбола, детско-юношеского спорта и международного сотрудничества в спортивной сфере. Сегодня Всемирный день футбола отмечают во многих странах проведением турниров, фестивалей, товарищеских матчей и массовых спортивных мероприятий, объединяющих миллионы любителей футбола по всему миру.

Отметим, что сегодня на центральном республиканском стадионе Душанбе состоится грандиозный футбольный фестиваль, приуроченный к празднованию Всемирного дня футбола. Инициатором учреждения этого дня выступил президент Центрально-Азиатской футбольной ассоциации Федерации футбола Таджикистана, уважаемый Рустами Имомали. В футбольном празднике, который начнется в 6 часов вечера, примут участие около 700 детей. Главной целью мероприятия станет развитие массового и детского футбола, а также популяризация здорового образа жизни. Кроме того, отметим, что в Худжанде прошел яркий фестиваль, посвященный Всемирному дню футбола. На спортивной площадке собрались юные футболистки, тренеры, родители и любители спорта, чтобы вместе отпраздновать этот день. Участниц ждали товарищеские матчи, конкурсы, футбольные эстафеты и море положительных эмоций. Фестиваль стал настоящим праздником спорта, дружбы и вдохновения, а также еще раз показав, как активно развивается женский футбол в Таджикистане. Кроме того, футбольный клуб «Эсхата» совместно с футбольным клубом «Худжанд» провели фестиваль футбола, также посвященный Всемирному дню футбола. Для таджикского футбола этот день имеет особое значение. Именно по инициативе президента Федерации футбола Таджикистана в нашей стране продолжает развиваться, объединяя новые поколения спортсменов и болельщиков. Футбольный фестиваль объединил юных футболистов, тренеров и любителей спорта в атмосфере дружбы, радости и любви к игре. Дети приняли участие в футбольных активностях, получили яркие эмоции и еще раз доказали, что футбол – это больше, чем игра. Особым событием стало участие игроков основного состава, которые поддержали юных футболистов, пообщаясь с ними и подарили детям незабываемые впечатления.

Ну и завершим тем, что в Душанбе в преддверии Всемирного дня футбола на стадионе Душанбе-Арена прошел также яркий фестиваль, приуроченный к единому дню массового футбола Азиатской футбольной конфедерации и Всемирному дню футбола. В футбольном празднике приняли участие 250 детей. Юные участники смогли проявить свои навыки в веселых эстафетах, игровых конкурсах, а также получили массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Главной целью проведения фестиваля стала популяризация массового футбола, а также пропаганда здорового и активного образа жизни. Подобные мероприятия помогают развивать интерес к футболу с раннего возраста и укреплять любовь к спорту среди детей. После окончания фестиваля всем детям были вручены футбольные мячи и памятные подарки. Прервемся на небольшую музыкальную паузу, а после продолжим наш эфир.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душанбе». У микрофона Ангелина Салихова. Международная выставка изобретений женщин-изобретателей состоится 16 по 18 июля в городе Сеуле, Республики Корея. Мероприятие объединит талантливых женщин-новаторов со всего мира для демонстрации передовых разработок и обмена опытом. Участницы смогут представить свои изобретения на международной площадке, расширить профессиональные связи и внести вклад в повышение научно-технического имиджа страны. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Еще раз отметим, что с 25 по 28 мая в Душанбе пройдет 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Тему продолжит журналист Ирина Умарова.
1: Здравствуйте, коллеги и уважаемые слушатели радиостанции «Садой Душанбе». Мероприятие организует правительство Республики Таджикистан совместно с Организацией Объединенных Наций и международными партнерами в рамках Душанбинского водного процесса. Почему это важно прямо сейчас? Дефицит чистой воды, таяние ледников, экстремальные засухи и наводнения – все эти вызовы затрагивают миллионы людей по всему миру. От рационального управления водными ресурсами зависит не только экология, но и продовольственная безопасность, энергетика, здоровье населения и, конечно же, стабильность целых регионов. На конференцию соберутся представители государств-членов ООН, международных организаций, финансовых институтов, научных центров, частного сектора и гражданского общества. Участники обсудят ключевые вызовы в сфере водной безопасности, климатической устойчивости, рационального использования водных ресурсов, сохранения водных экосистем. Особое внимание уделят роли горных регионов и ледников. Таджикистан ведь это страна с богатейшими водными ресурсами, не случайно выступает одним из лидеров глобальной водной повестки. Конференция станет важным этапом подготовки к конференции ООН по водным ресурсам 2026 года. Инициативы Таджикистана водной дипломатии уже получили широкую поддержку мирового сообщества. Благодаря им, напомню, были приняты важные резолюции ООН, в том числе о международном десятилетии «Вода для жизни». 2005-2015 годы, о Международном годе водного сотрудничества в 2013 году и о Международном годе сохранения ледников в прошлом 2025 году. Напомню, дни проведения конференции с 25 по 28 мая. Следите за нашими репортажами на радио «Садой Душанбе», и мы будем держать вас в курсе главных решений и заявлений участников конференции «Вода – это жизнь», и от принятия здесь решений может зависеть будущее нашей планеты Земля. Ирина Умарова специально для радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.
2: Садой Душанбе. Садой Душанбе. 102.2 FM.
3: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
4: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В международном аэропорту Кыргызстана завершается масштабная модернизация. Индия планирует увеличить поставки морепродуктов в Беларусь. А также новости из Казахстана и Армении прямо сейчас.
3: Беларусь.
4: Партнеры из Индии заинтересованы в увеличении поставок морской продукции для белорусов. Сотрудничество в этом направлении обсудили делегации двух стран, представители бизнеса, компаний по переработке, а также заведений общепита. О чем еще говорили, узнал Игорь Фадеев.
5: Главная тема встречи – увеличение поставок морской продукции в Беларусь. В среднем житель страны съедает больше 8 килограммов рыбы и других морепродуктов в год, и только 14% из этого – от отечественных рыбхозов. Увеличение экспорта из Индии поможет удовлетворить спрос населения. Акценты на логистику. Индия стремится сократить путь своих товаров до Беларуси. Если раньше часть поставок шла через Россию, теперь упор на прямые маршруты, говорит чрезвычайный полномочный посол Индии в Беларуси Ашок Кумар.
6: Прямые поставки из Индии в Беларусь составляют 2 миллиона долларов. Плюс еще надо добавить 8 миллионов. Это те, которые поступают сначала в Россию, а потом из России поступают в Беларусь. Мы хотим увеличить в течение нескольких лет эту долю прямых поставок до 4-5 миллионов долларов.
5: Беларусь поставляет в Индию продукцию химической отрасли, деревообработки, товары легкой промышленности. На белорусском рынке популярны индийские электротовары, продукты питания, текстиль и морепродукты, рассказывает заместитель генерального директора Индийской организации по экспорту морепродуктов Асок Кумар.
7: В настоящее время наш экспорт экспорт в Беларусь составляют замороженные креветки и сурими. Однако мы хотим расширить эту номенклатуру за счет рыбы, филе рыбы, полуфабрикатов, которые будут поставляться не только в магазины, но, например, на перерабатывающие предприятия и в заведения общепита.
5: Прямые поставки не только увеличивают двусторонний товарооборот. От заключения прямых договоров на поставку выигрывают и белорусские компании. Также это поможет нарастить экспорт товаров в другие страны, говорит заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Елена Малиновская.
8: У нас есть хорошие очень предприятия, которые поставляют не только на внутренний рынок, но и на экспорт достаточно большое количество. И мы являемся крупными экспортерами морепродуктов. Конечно, импорт сырья, понятное дело, но переработка, логистика, упаковка – все это делается в Беларуси и потом вывозится в другие страны по сетям.
5: Такие встречи между странами проходят ежегодно. Они помогают организовать прямой диалог и ускорить сотрудничество, а также на них прорабатывают вопрос рынка, логистики и механизмов взаимодействия, в том числе в условиях санкций. Развивают страны двустороннее сотрудничество и в других направлениях. Среди востребованных – фармацевтика. За 3 года товарооборот между Беларусью и Индией вырос более чем на четверть.
3: Кыргызстан.
9: В Бишкеке в международном аэропорту Манас завершается масштабная модернизация. После открытия аэропорт сможет обслуживать значительно больше пассажиров и будет соответствовать современным международным стандартам. На каком этапе сейчас процесс реновации, узнал Алексей Калинин.
10: На сегодняшний день завершено более 70% строительных и монтажных работ. На объекте круглосуточно трудится более 500 рабочих и специалистов. Масштабная модернизация аэропорта проводится впервые за 50 лет. Работы были разделены на 2 этапа. На первом обновили взлетно-посадочную полосу и систему освещения, на втором этапе перешли уже к внутренним помещениям. Обновили также терминальные зоны, зал ожидания и инфраструктуру для пассажиров, рассказывает директор по инфраструктурному и региональному развитию аэропорта Манас Алтынбек Мамбетов.
11: На сегодняшний день максимальная пропускная способность аэропорта 1200 человек в час. После завершения модернизации этот показатель увеличится минимум до 2000. Кроме того, в аэропорту внедрят современные технологии обслуживания. К примеру, пассажиры без багажа смогут самостоятельно проходить регистрацию на рейс через специальные терминалы самообслуживания.
10: Площадь нового терминала увеличится почти на 20 тысяч квадратных метров и составит более 70 тысяч. Сегодня в аэропорту в основном выполняют отделочные работы, устанавливают потолки и укладывают гранитные полы, говорит куратор объекта Эрнис Молдабаев.
12: Сам аэропорт возводят в современном архитектурном стиле. Кроме того, на территории появится многоуровневая парковка, откуда жители и гости столицы смогут напрямую попасть в терминал через специальную галерею. Объект будет не только современным, но и максимально комфортным.
3: Армения.
9: В Армении стартовала миссия наблюдателей от СНГ. Они будут осуществлять работу в Ереване и регионах. Ирина Макарчан узнала подробности.
13: Избирательный процесс в Армении на постоянной основе мониторят 8 наблюдателей из стран Содружества. Основная группа, это примерно 120 человек, приедет за несколько дней до начала выборов. Заместитель генерального секретаря СНГ Нурлан Ситимов рассказал, что по закону в Армении всем кандидатам предоставляют бесплатное эфирное время и печатные площадки. Наблюдатели будут следить за обеспечением равного доступа.
14: Задача миссии – это организационно-технические вопросы, организовать поездки в регионы наблюдателей, которые прибудут, организовать работу, встречи с избирательными комиссиями, со штабами главных политических сил, которые участвуют в этих выборах. И главный принцип работы миссии наблюдателей СНГ – это принцип политической нейтральности, невмешательства в избирательный процесс, невмешательства во внутренние дела государства.
13: По словам руководителя штаба миссии наблюдателя СНГ Евгения Козика, в центре внимания миссии также соблюдение сроков начала и прекращения агитации. За день до выборов, в день тишины, агитация по телевидению будет запрещена. Нужно снять все баннеры и плакаты.
15: Для нас самый главный день – это, конечно, день голосования, чтобы уже посещая непосредственно участковые центры, где проходит процедура голосования, чтобы мы могли наблюдать, соответствует ли эта процедура законодательству Республики Армения, все ли в порядке.
13: Наблюдатели будут сотрудничать с МВД, прокуратурой и комиссией по радио и телевидению, будут учитывать все возможные жалобы и нарушения. Выборы в парламент Армении пройдут 7 июня. Участвуют 19 политических сил, 17 партий и 2 блока. Законодательство требует, чтобы в парламенте было не менее 101 депутата, а также 4 представителя национальных меньшинств.
3: Казахстан.
9: Больше миллиона отловленных собак за 4 года и 155 тысяч случаев нападения на людей. Эти цифры озвучили в Сенате Казахстана при обсуждении закона об ответственном обращении с животными. В деталях законопроекта разбирался Кирилл Потемкин.
16: Сенат официально предложил исключить термин «эвтаназия» как способ контроля популяции. Депутаты уверены, умерщвление должно остаться лишь крайней медицинской мерой для неизлечимо больных животных. Если хозяин решит сдать питомца в приют, содержать его он будет за свой счет, а не за счет налогоплательщиков. Сенаторы отмечают, корень проблемы не в агрессии животных, а в низкой ответственности владельцев и несовершенстве законодательства. За последние годы на решение вопроса из бюджета выделили почти 14,5 миллиардов тенге. Это более 2 миллиардов рублей. Однако заметного эффекта нет, заявил депутат Сената парламента Республики Казахстан Арман Утигулов.
17: Данный закон – это попытка найти разумный баланс между безопасностью граждан и гуманным отношением к животным. Принятие данного закона не конечный результат, а начало системной работы по развитию приютов, по учету, по идентификации животных, по формированию культуры ответственности.
16: Ранее президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на экологической акции «Таза Казахстан», обозначил проблему бродячих собак как прямое следствие человеческого безразличия. Президент призвал парламент обеспечить законодательную базу, которая исключит издевательства над животными и обеспечит безопасность людей.
18: Бережное отношение к тем же бродячим собакам не повод для разжигания костров взаимного неприятия. Деление людей на сторонников и противников. Вопрос в том, что проблема находится в запущенном состоянии. Дети и даже взрослые все чаще становятся жертвами одичавших собак. Мы такие сведения получаем из областей. Но мы должны привлекать мучителей, варваров к ответственности, включая уголовную ответственность.
16: Спорные нормы, как отличать домашних животных от бродячих и что делать при отсутствии владельца, привели к пересмотру документа. После общественного резонанса сенаторы вернули законопроект на доработку. Срок поиска хозяев планируют увеличить, а требования к чипированию ужесточить.
3: Беларусь.
9: В белорусских санаториях в этом году оздоровятся более 1,5 миллионов человек. Путевки раскуплены до осени. Привлекают гостей минеральные воды, лечебные грязи и современные программы реабилитации. Подробности у Юлии Славинской.
19: Белорусский санаторный отдых – это современный высокотехнологичный курорт для восстановления как физического, так и ментального здоровья. Только вместо модного детокса – реальное лечение, медицинские лицензии и врачи. Москвичка Ольга Ларчикова на оздоровление в Беларуси 11 раз. Говорит, расписание у нее здесь очень плотное. Ванны, массаж, бассейн, ингаляции. А вечером еще и культурная программа.
20: Вот мужа нет, он бы здесь восторг свой выразил. Очень вам благодарна. Лечение супер. Процедура я сама медик и хочу сказать, что на высшем уровне.
19: Полноценную санаторно-курортную систему Беларусь сохранила еще со времен Советского Союза. Около сотни здравниц и у многих своя специализация. В республике все еще можно получить полноценный курс лечения дешевле, чем в спа-клиниках других стран. Самые популярные путевки на 15 дней, говорит директор санатория Константин Шпекторов.
21: Уровень нашего лечения с каждым годом становится все выше и выше, качественнее. И, конечно, по стоимости, если сравнивать, например, со стоимостью европейских стран или даже Российской Федерации, у нас, наверное, цены еще немножко ниже.
19: За прошлый год в белорусских здравницах отдохнули 1,5 миллиона человек. Больше трети – иностранцы. В основном из России, других стран Содружества и Балтии. Цифра год от года растет. Потому президент потребовал за 5 лет увеличить коечный фонд не менее чем на 30%. Свободных коек на летний период в стране почти не осталось. В том числе 100% заполненность в белорусских здравницах в Сочи, Туапсе, Крыму и в литовском Друскининкае.
9: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
3: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
2: Садоэ Душанбе. 102.2 FM.
3: Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» представляет программу «Это мы». Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. «Это мы».
9: Здравствуйте, с вами Анастасия Щеглова, программа о событиях стран Содружества и Грузии. Куда отправиться, что посмотреть и как познакомиться с культурой других народов, узнаем прямо сейчас.
3: Мировые события. Казахстан.
9: 7 студентов алматинского филиала МИФИ в этом году закончат обучение. Это первый выпуск в новом вузе, который открыли по инициативе Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина. Подробности выяснила Тамара Зарипова.
0: Первые выпускники обучались по образовательной программе бакалавриата «Физика элементарных частиц и космофизика». Всего же в МИФИ более 170 студентов. В будущем они все планируют работать в атомной промышленности Казахстана. Выпускники Артем, Александра и Ксения с теплотой вспоминают всех преподавателей. Их обучение проходило по системе 3+1. Три года они получали знания в Алматы и год в Москве. Говорит студентка 4-го курса направления «Ядерная физика и технологии образовательной программы» программы «Физика элементарных частиц и космофизика» Ксения Воробьева.
1: Моя практика проходила в научно-образовательном центре «НЕВОД». Это лаборатория, которая находится на кампусе МИФИ. И я во время своей практики занималась своей научной работой, обработкой данных с нашей Тяньшанской космостанции.
0: В 2022 году по инициативе президентов Казахстана и России в Алматы в рамках развития партнерства в области атомной энергетики и физики состоялось подписание между вузами соглашения о создании филиала. Его открыли на базе Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Студенты получают знания по атомным и смежным прикладным наукам. Сейчас эти направления одни из перспективных, рассказывает начальник управления по приему, воспитательной и информационно-коммуникационной деятельности алматинского филиала МИФИ Алия Алдиярова.
22: Когда здесь начались идти разговоры, да, речь о том, что нам нужно своё развитие атомной ядерной отрасли, да, нужно дать кадр, у которой имеет очень хорошую, сильную компетенцию. Кто имеет такой большой опыт именно в связке школа-университет? Отрасль – это, соответственно, МИФИ.
0: Казахстан заинтересован в высококвалифицированных специалистах для атомной отрасли. В ближайшие 10 лет в стране появится первая в Казахстане атомная электростанция. И обслуживать ее будут в том числе и выпускники алматинского МИФИ.
3: Мировые традиции. Беларусь.
9: В белорусской глубинке возродили старинную технику плетения поясов – наниту. Это одна из самых сложных и символически богатых элементов народного творчества. Как мастера заново осваивают древние традиции, узнала Юлия Славинская.
23: Им встречали жизнь, пеленая новорожденного. Соединяли судьбы, перевязывая руки молодоженов. И им же провожали в последний путь. Пояс был на человеке всегда, как оберег, как знак и память о том, что мир устроен не хаотично, а связан нитями, которые нельзя разрывать. Никаких станков и машин, только вручную хорошо натянутые нити. Качество больше 1000 лет. Оно не только одно из самых древних, но и технически сложное. В основе десятки нитей, иногда более сотни. Задача мастерицы – плести пояс, соблюдая строгий порядок. Рассказывает заведующая Саковщицким сельским центром культуры Алена Рысник.
24: Мы перекрещиваем, делаем зев, как и в кроссных, например, в ткацком станке. Нитки меняются местами. Вот нижние уехали вверх, а верхние уехали вниз. Мы их подтыкаем пальцем и перекидываем уточную нитку. Чтобы перекинуть уточную нитку, нужно перебрать рисунок.
23: Белорусский пояс – это в прямом смысле текст, только написанный не буквами, а символами. Один из ключевых – ромб. Это земля, женское начало, крест, защита и пересечение сил. Зигзаг символизирует воду и непрерывное движение, а ломаная линия – путь. Как отмечает мастер Анастасия Рысник, пояс буквально рассказывал о своем владельце. Этот язык понимали все славянские народы.
25: Каждый цвет имел свое сакральное значение. Допустим, красный цвет в основном вешали на красный угол, там висела икона. Зеленый цвет в основном брали на выход. Вообще, самые распространенные цвета это был зеленый, красный, коричневый, белый, потому что их можно было сделать вручную.
23: В традиционной культуре ничего простого не бывает. Так и пояс. Не просто утилитарная вещь, а модель мироздания, которое структурирует хаос и защищает человека. Это система, которую мы заново учимся понимать. Качество поясов на ниту внесено в государственный список историко-культурного наследия Беларуси.
3: Армения.
9: Основатель Ассоциации армянской нумизматики Аркадий Амбарян представил уникальные монеты в Ереване. Специалист уже несколько лет проводит лекции в городах России, а сейчас прибыл на родину, чтобы познакомиться с богатым историческим наследием соотечественников. С ним встретилась Суна Галдунс.
4: Аркадий Гамбарян собрал уже около 100 армянских монет различных исторических эпох. Среди артефактов – древнейшие и исключительно редкие экспонаты. Многие из них сохранились в единственном экземпляре. Один из раритетов – монета Аршама I. Ей 2300 лет. В коллекции занимает особое место. Для нумизмата царь Аршам – один из самых уважаемых правителей Армении, о заслугах которого мало говорят. Сам нумизмат о нем подчеркивает.
5: Он основатель, один из основателей Софены, это Ервандунинское государство, Ервандийское государство, да, правильно так будет звучать, которое осмелилось объявить свободу от империи селевкидов. И вот монета довольно такая воинственная, вот я попробую на кадр показать, там всадник побеждает противника.
4: Увлечение Аркадия нумизматикой началось 8 лет назад, именно с монеты Тиграна Великого. Случайная покупка, которая быстро превратилась в серьезное увлечение. Сегодня в коллекции собраны уникальные монеты времен династии Ервандуны, Арташисян и Аршакуны, а жемчужина – артефакт 4 века до нашей эры. Специалист также отмечает важность проведения своих лекций для армянской диаспоры в России.
5: Ключи к успешному будущему заложены в осознании прошлого. И история является одним из самых важных инструментов для самоидентификации человека или групп людей. А так как диаспора сегодня наша разбросана по всему миру, то на сегодняшний день очень важно транслировать грамотный контент на тему нашей истории, но и диаспоры России. Такой проект первый раз, когда представляется именно история Армении на примерах монет, артефактов, как подтверждение той истории, о которой мы говорим.
4: В Ереване Аркадий Амбарян провел лекции и презентации, где коснулся истории правителей Древней Армении, раскрывая их через монеты, экономику и знаковую систему.
3: Путешествие по миру. Азербайджан.
9: 20 мая в Азербайджане отметили Всемирный день пчел. Всего в мире насчитывают более 20 тысяч пород этих насекомых, но один из самых уникальных обитает в Саатлинском районе Азербайджана. Он называется карника. В чем особенность этих насекомых, знает Кимран Гусейнов.
6: Пчелы породы карника считаются самыми миролюбивыми и продуктивными. Благодаря труду пасечников регион сохраняет золотой экофонд и ежегодно бьет рекорды по сбору меда. Пасека семьи Мамедовых в Саатлинском районе известна каждому. Потомственные пчеловоды продолжают традиции предков. В 80 ульях живут тысячи пчел, отмечает пчеловод Этибар Мамедов.
7: Пчеловодством я заинтересовался благодаря деду. Именно он подарил мне первый улей и сказал: «Следи за ними, и они научат тебя терпению». Я провел с ним все лето, наблюдая за пчелами и учась ухаживать за ними. И с тех пор они стали частью моей жизни.
6: Карника – одна из самых популярных пород пчел в мире. С одного улья пчеловоды собирают за сезон до 90 килограммов меда. Основной нектар дают цветы солодки. Чтобы произвести всего 100 граммов меда, одной пчеле приходится облететь почти миллион цветков.
7: Мои пчелы вылетают на солодку, словно на праздник, собирая сок и нектар с цветов листьев. Мед получается целебный, ароматный. У нас есть давняя традиция. Дети принимают ложку этого меда каждое утро на голодный желудок.
6: Мед Этирам отправляет в Баку для продажи. Килограмм стоит 35 манат. Это около 1500 рублей. Спрос на него большой.
8: Я покупаю этот мед уже несколько лет, и он всегда удивляет меня своим ароматом и вкусом. В этот раз я решила отправить баночку подруге в Петербург. Она была в восторге.
6: Ежегодно в Азербайджане собирают свыше 5000 тонн меда. Продукция отличается высоким качеством и пользуется спросом как внутри страны, так и за ее пределами, включая Россию, Казахстан, Кыргызстан и другие страны Центральной Азии.
3: Казахстан.
9: В Астане запустили долгожданный легкорельсовый транспорт. Систему разрабатывали 10 лет. Что внутри, выяснил Кирилл Потемкин.
16: Проект, который в Казахстане обсуждали много лет, теперь выходит на финишную прямую. Первых пассажиров здесь примут уже в ближайшие дни. 22 километра пути, 18 станций и полностью автоматизированные составы. На линию выйдут беспилотные поезда. Но совсем без людей система все же не работает. За движением поездов круглосуточно следят больше 1000 специалистов. Сердце всего комплекса – единый диспетчерский центр. Здесь вместо привычных рычагов и кнопок – десятки мониторов. Диспетчеры контролируют маршруты, интервалы движения, электроснабжение, рассказал руководитель центра диспетчеризации Даурен Тусубаев.
10: Диспетчеры по движению, они только контролируют полностью движение. Диспетчеры комплексного управления, они полностью мониторят напряжение и неисправности на путях. В случае выявленной неисправности мы можем направлять туда соответствующую службу.
16: Маршрут соединяет аэропорт и новый железнодорожный вокзал, проходя через самые загруженные и быстро растущие районы столицы. Весь путь займет примерно 40 минут. И ждать...
2: Садовый Душанбе. Сегодня все сложится. Твое радио. Твоя музыка. Твоя музыка.
3: Итилой дакику сари вахти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи итилоти хабар.
11: Дар душанбе соат 13. Салом шунавандагони азиз, барномаи итилоти хабарро мешунавед дар студия Саёҳат Содиқова. Тавре итило додем, имрӯз президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, бо гурӯҳи муовинони дабири кулли созмони милали муттаҳид, ки барои иштирок дар конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба тоҷикистон омаданд, мулоқот намуданд. Ва пас аз мулоқот бо президенти Ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ректори донишгоҳи созмони милали муттаҳид муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид Тшилидзе Марвала андешаҳояшро ба хабарнигорон чунин баён намуд.
12: Thank you very much for welcoming me to the beautiful and important
13: Ташаккури зиёд барои истиқболи гарму самимӣ дар кишвари зебо ва калидии стратегии Тоҷикистон. Ман ректори донишгоҳи Созмони Милали Муттаҳид ҳастам. Аз роҳбарии дурандешонаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан дар самти масъалаи об бисёр мутаассир шудам. Мо хуб дарк мекунем, ки Тоҷикистон барои бисёр кишварҳои Осиёи Марказӣ манбаи асосии об ба ҳисоб меравад. Ҳамчунин истифодаи ин захираҳои табиӣ барои рушди энергияи сабз дар Тоҷикистон моро боз ҳам бештар ба ҳайрат овард. Он ки имрӯз 98% нерӯи барқ дар Тоҷикистон аз манбаъҳои сабз истеҳсол мешавад, на танҳо барои кишварҳои Осиёи Марказӣ, балки барои тамоми ҷаҳон намуна ва илҳомбахш мебошад. Ҳадафи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба расидан ба 100% истиқлоли энергетикии сабз то соли 2032 воқеан илҳомбахш аст. Мо аз ташаббуси ҷаноби олӣ барои дастгирии ҷоизаи об дар ҳамкорӣ бо донишгоҳи Созмони Милали Муттаҳид сипосгузорем ва ин иқдомро пурраҷонибдорӣ менамоем. Аз ҷониби худ мо имконияти таъсиси намояндагии худро дар Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор дода истодаем. Бори дигар барои меҳмоннавозии гарму самимӣ ташаккур мегӯям. Ман аз роҳбарият ва кишвари Тоҷикистон воқеан таъсироти бисёр баланд бардоштам. Ташаккур.
12: Таҷикистон. Thank you.
11: Поёни бахши итилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
3: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
14: گزارش مفصل
11: امروز در مؤسسه دولتی آثارخانه ملی تاجیکستان فرم سطح بلند اوید با سرمایه‌گذاری تحت عنوان سفر برکنی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و مبلغ‌گذاری اینوواسیونی برای انفراساختاری آب در کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی در دایره کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 آغاز گردید. گزارش همکارمون شکرانه نصرالدین زاده از رفتی این
15: зимни баромадҳо муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид оид ба кишварҳои тараққикарда руба тараққии маҳсур дар хушкӣ ва давлатҳои хурди ҷазиравии руба тараққии хонум фатима рабаб ва раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон султон раҳимзода зарурати таҳкими шарикии давлат ва бахши хусусӣ густариши механизмҳои маблағгузории омехтаю инновасионӣ ва беҳтар намудани дастрасӣ ба сармоягузориҳои дарозмуддатро барои лоиҳаҳои инфрасохтори оби تاکید نمودند. دوسنت اکادمی ادراکونی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محمد دیرشاد عطایف اوید به فرمی سفربرکنی سرمایه‌گذاری های خصوصی و مبلغ‌گذاری اینوواسیونی برای انفراساختاری آب در کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی که در دایره کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 برگزار گردید اندیشه‌هایش را چنین بیان نمود.
14: شروع از سال 1990 این جانب تاجیکستان توانست پیشنهادهای خود را از منبر بلندترین سازمان ملل متحد و جامعه جهان پیشنهاد نماید و همین طور شروع شد از سال 2003 سال بین المللی آب تازه، سال‌های 2005-15 آب برای حیات، سال 2013 سال همکاری در ساحه آب، سال‌های 2018-28 آب برای رشد استوار و نهایت شبوسی 5 سال 2025 سال بین المللی حفظ پریاخا. سال گذشته کنفرانس مخصوص سطح بلند آید به حفظ پریاخا برگزار گردید که اون ادامه سلسله چهاربین های تاجیکستان باشد.
15: در فورم نمایندگان حکومت ها، نهادهای بین المللی، مالیوی، شریکان رشد، بخش خصوصی و سازمان های بین المللی راههای عملی جلب سرمایه با انفراساختار استوار و با اقلیم مطابق شده آبی در کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی را بررسی نمودند. همچنین در فورم اهمیت واسطه های اینوواسیونی مالیوی، مبلغ گذاری اقلیمی، مکانیزم های تقسیم خوف ها و همکاری منطقوی در حل مشکلات وابسته به آب برای کشورهای محصور در خشکی مورد توجه قرار گرفت. محمد ارشاد عطایف دوسنت اکادمی ادراکونی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دایر به فورم مذکور چنین ابراز داشت.
14: و امروز او باشد کنفرانس چهارم سطح بین المللی آغاز شد با تشبوس تاجیکستان و با دستگیری شریکان رشد خارجی. اینها البته پیش از همه آبروی اعتبار تاجیکستان را در عرصه بین المللی از نقطه نظری دیپلماتی یا مناسبات بین المللی بالا میبردارند. ما و شما میدانیم که مسئله آب امروز مسئله حساس بین المللی میباشد و تاجیکستان توانست با راه اندازی دیپلمات آبی با پیشنهاد سلسله تشبوس ها موقع خود را نشان دهد. واقعا موقع جغرافی تاجیکستان میتواند برای عمل کردن این تشبوس ها زمینه واقعی گذارد.
15: باید گفت که فورم همچون پلتفرمی مهم برای تبادل تجربه، تحکیم شریکی و معاینه نمودن راه‌های عملی سرعت بخشیدن به سرمایه‌گذاری در اداره‌کنی استوار ذخیره‌های آب و رشد انفراساختار به حساب رفته. نتیجه‌های آن در پیشبرد روزنامه جهانی آب و تحکیم همکاری بین‌المللی در سمت رشد استوار و مطابق شوی به تغییریابی اقلیم مساعدت خواهد کرد. شکرانه نصیرالدین زاده برای بخش اطلاعاتی رادیوی صدای دوشنبه.
17: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
18: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
19: О, вот это другое дело.
20: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
21: امروز هرچند آب در سیاره ما خیلی زیاد است، با وجود آن در بسیار منطقه ها سیاره همون از نرسیدن آب تازه آشامیدنی تنقیسی میکشند. سالهای آخر در نتیجه مناسبت نادرست و طبیعت موازنت محیط زیست نامرتب گردید و آفتهای گوناگون طبیعی افزودند. سال تا سال خشکسالی های خرابی آور بیشتر رخ داده، آبخیزی ها پرزور و متیشتر می شوند و مسئله تأمین اهالی با آزوقواری مشکل تر می گردد.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. По инициативе правительства Республики Таджикистан в партнерстве с Организацией Объединенных Наций и ключевыми международными заинтересованными организациями 25-28 мая в Душанбе состоится 4-я международная конференция высокого уровня, посвященная международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы». Будучи инициатором международного десятилетия действий и сопредседателем конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2023 года Таджикистан продолжает прилагать все усилия для продвижения водной повестки на международной арене, опираясь на достижения предыдущих конференций Душанбинского водного процесса. Конференция 2026 года станет ключевым подготовительным этапом на пути к конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2026, способствуя ускорению прогресса в достижении 6-й цели устойчивого развития и других согласованных на международном уровне целей в области водных ресурсов. 4-я международная конференция высокого уровня, посвященная международному десятилетию действий в Душанбе, соберет глав государств и правительств, министров, структуры Организации Объединенных Наций, международные и региональные организации, финансовые институты, научные учреждения, представители гражданского общества, молодежи, коренных народов и частного сектора для продвижения обязательств и демонстрации трансформационных решений. Обсуждения будут сосредоточены на поддержании и дальнейшем развитии динамики, созданной Конференцией Организации Объединенных Наций по водных ресурсам 2023, содействии реализации повестки действий в области водных ресурсов и инициировании дискуссии в преддверии Конференции ООН по водным ресурсам 2028 года, которая будет проходить в Таджикистане. Участники будут задействованы в высокоуровневых пленарных заседаниях, 9 тематических сессиях, согласованных с темами интерактивных диалогов конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2026 года, предконференционных форумах, параллельных мероприятиях, а также в международной выставке. Программа также будет включать региональное подготовительное заседание, организованное Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихоокеанского региона, предоставляющие важную возможность для стран Азии и Тихого океана координировать региональные позиции и укреплять их коллективный вклад в конференцию ООН по водным ресурсам 2026. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
4: Пардифен беби ва пардифен кидс ҷуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
5: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک بسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
6: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Об аст у хаёт пойдор аст, об аст у замин у кишт у кор аст, маҳсули ҳама ҷаҳони ҳастӣ аз ҳастии оби файзбор аст.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: امروز هرچند آب در سیاره ما خیلی زیاد است، با وجود آن در بسیار منطقه ها سیاره همون از نرسیدن آب تازه آشامیدنی تنقیسی میکشند. سالهای آخر در نتیجه مناسبت نادرست و طبیعت موازنت محیط زیست نامرتب گردید و آفتهای گوناگون طبیعی افزودند. سال تا سال خشکسالی های خرابی آور بیشتر رخ داده، آبخیزی ها پرزور و متیشتر می شوند و مسئله تامین اهالی با آزوقواری مشکل تر می گردد.

0: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Обасту хайот, пойдораст. آب است و زمین و کشت و کار است محصول همه جهانی هستی از هستی آبی فیض بار است

0: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
1: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
4: Пардифен бебе ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен бебе ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
5: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пердифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
6: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی اونه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمی سال.

С 25 по 28 мая в Душанбе будет проходить 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, которая пройдет в рамках Душанбинского водного процесса и соберет представителей государств-членов Организации Объединенных Наций, международных организаций, финансовых институтов, научных центров, частного сектора и гражданского общества для обсуждения ключевых вызовов в сфере водной безопасности и климатической устойчивости. Четвертая международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 организована правительством Республики Таджикистан совместно с Организацией Объединенных Наций и международными партнерами. Проведение данного международного форума является продолжением последовательных глобальных инициатив президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона в сфере водной дипломатии и устойчивого управления водными ресурсами, получивших широкую поддержку со стороны мирового общества. Благодаря инициативам Таджикистана Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций были приняты резолюции о международном десятилетии действий «Вода для устойчивой вода для жизни» 2005-2015 годы, Международном годе водного сотрудничества 2013 год, Международном десятилетии действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, а также об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников. Эти инициативы укрепили роль Таджикистана как одного из ведущих государств в продвижении глобальной водной повестки, вопросов изменения климата, охраны ледников и обеспечения устойчивого развития. Ожидается, что конференция станет важной международной платформой для обсуждения реализации целей устойчивого развития, расширения сотрудничества в области рационального использования водных ресурсов, адаптации к последовательным изменениям климата и продвижения совместных действий по сохранению водных экосистем. Конференция рассматривается как один из основных этапов подготовки к конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2026 года и продолжение реализации международных инициатив в области устойчивого развития водными ресурсами. В работе конференции принимают участие высокопоставленные представители зарубежных стран, министры, руководители, международные и региональные организации, представители агентств системы Организации Объединенных Наций, международных финансовых структур, эксперты в области экологии, гидрологии, энергетики, климатической политики и устойчивого развития. Акцент будет делаться на реализации целей международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», ускорение достижения целей устойчивого развития, прежде всего цели устойчивого развития 6, а также на вопросах адаптации к изменению климата, сохранения ледников, предупреждения водных кризисов и укрепления международного сотрудничества. Программа начинается с сегодняшнего дня с проведения предконференционных мероприятий, региональных и тематических форумов, экспертных диалогов и специальных встреч партнеров по развитию. Сегодня участники обсуждают вопросы трансграничного водного сотрудничества, климатической устойчивости, внедрение современных технологий, управление водными ресурсами, финансирование водной инфраструктуры, развитие гидроэнергетики и обеспечение досуга населения к безопасной питьевой воде и санитарии. Отдельные сессии будут посвящены роли молодежи, женщин, научного сообщества и гражданского общества в продвижении водной повестки и экологической устойчивости. Одновременно с началом конференционных мероприятий в государственном комплексе Кохи-Сомон откроется международная выставка «Водная устойчивость для климатических решений».

эти минуты проходит форум «Перспективы трансграничного сотрудничества, инноваций и действия в области водных ресурсов для устойчивого развития». Данный международный форум демонстрирует, как практическое сотрудничество на уровне речных бассейнов может

отчетчивости. Отмечена необходимость укрепления потенциала государственных учреждений и организаций для управления речными бассейнами, в частности, принятия решений на основе данных о научно обоснованных подходов. Первая сессия, включающая министерскую панель высокого уровня, посвящена рассмотрению национальных стратегий государств Центральной Азии по управлению трансграничными бассейнами с акцентом на меры адаптации к изучению климата, цифровизацию и роли бассейновых организаций. На второй панели участники планируют обсудить, каким образом опыт Центральной Азии в сфере трансграничного водного сотрудничества может способствовать формированию глобальной водной повестки, включая конференцию Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2026 года, 11-й Всемирный водный форум и инициативу Всемирного банка «Water for World». Панель сосредоточится на научном сотрудничестве, доверенных совместных данных, правовых и институциональных механизмов, финансировании водной безопасности, устойчивости к засухам и инклюзивном управлении. Было отмечено, что трансграничные речные бассейны обеспечивают почти 60% мировых запасов пресной водой. Однако многие межгосударственные институты, отвечающие за укрепление, за их управление по-прежнему не располагают необходимыми инструментами для перевода политических соглашений в согласованные практические действия. Несмотря на расширение правовой базы сотрудничества, страны по-прежнему сталкиваются с трудностями по вопросам обмена данных, координации бассейнового планирования и совместном реагировании на климатические риски. Центральная Азия, где сокращаются ледники, усиливается засуха, а крупнейшие речные системы пересекают границы нескольких государств, становится площадкой для апробации новых подходов к регулярному водному сотрудничеству. Благодаря цифровым платформам климатической аналитики, моделированию речных бассейнов и совместном системном мониторинге страны, региона начинают формировать более прозрачные и основные на данных механизмы управления общими ресурсами. Форум в Душанбе стал площадкой для демонстрации этих усилий и обсуждения того, как практическое сотрудничество может способствовать укреплению водной безопасности, повышению климатической устойчивости и обеспечению стабильности в Центральной Азии.

Четвертую международную конференцию высокого уровня, посвященную международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» на 2018-2028 годы, которая продлится до 28 мая, будут освещать журналисты ведущих зарубежных информационных агентств, телеканалов и печатных изданий, среди которых «Синьхуа», «КНР», «Аль-Джазира», «Катара», Рейтерс Великобритании, Экспресс Ле Монде Франции, Пакистан ТВ Диджитал, МТК Мир, НТВ России, Азербайджан, Ски Азертач, Инвой Ньюс Нигерии, Азиатская правда Белоруссии, Каун Камбоджи, а также ряда других стран. Почти 400 представителей средств массовой информации, в том числе более 100 иностранных журналистов, принимают участие в освещении данной конференции высокого уровня. Прервемся на небольшую музыкальную паузу, а после поговорим еще о некоторых сессиях.

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

А мы продолжаем наш эфир. Напомню, что вы на волне 102.2 FM, это радио Садой Душанбе. Также в Душанбе проходит форум «Вода и искусственный интеллект. Двухстороннее взаимодействие». Форум организован Агентством инноваций и цифровых технологий, Министерством промышленности и новых технологий Национальной академии наук Таджикистана в сотрудничестве с Офисом постоянного координатора Организации Объединенных Наций в Таджикистане с Управлением Организации Объединенных Наций по цифровым и новым технологиям. Как отметил первый заместитель директора агентства Хаким Исмаил Зода, сегодня искусственный интеллект в воде и водные ресурсы становятся взаимодейственными направлениями устойчивого развития. По его словам, с одной стороны, современные цифровые технологии и центры обработки данных требуют значительных водных и энергетических ресурсов, а с другой – искусственный интеллект способен сыграть важную роль в эффективном управлении водными ресурсами, прогнозировании, мониторинге и адаптации к изменениям климата. Было подчеркнуто, что в Таджикистане, где 98% электроэнергии вырабатывается за счет гидроэнергетики, обладает благоприятными условиями для развития зеленой цифровой инфраструктуры и внедрения экологически ответственных технологий искусственного интеллекта. Он также отметил, что форум станет площадкой для обмена международным опытом, обсуждения вопросов цифровой трансформации и формирования подходов к ответственному использованию искусственного интеллекта в сфере водных ресурсов. Будут обсуждены две стороны, а именно как искусственный интеллект должен быть устойчивым к водным ресурсам и как искусственный интеллект может улучшить управление водой от прогнозирования до умного орошения. Результаты обсуждений могут внести вклад в дальнейшее совершенствование национальной политики, законодательства и регионального сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и устойчивого развития, добавил первый заместитель директора агентства. Необходимо отметить, что форум поддерживает инициативу президента Таджикистана о водных ресурсах, климате и сохранении ледников, превращая это в реальный механизм развития. Таджикистан намерен стать примером для региона, выстраивая зеленую водно-ответственную цифровую архитектуру.

26 мая состоится официальное открытие конференции с участием руководителей делегаций, представителей Организации Объединенных Наций и международных организаций. В этот день пройдут пленарные заседания высокого уровня, в ходе которых участники обсудят глобальные тенденции в сфере водной безопасности, влияние изменения климата на водные ресурсы, реализацию международных обязательств в рамках водной повестки, действия Организации Объединенных Наций, укрепление международного и регионального сотрудничества, устойчивое финансирование водного сектора, интеграцию вопросов воды, энергетики, продовольствия и экологии. Особое внимание будет уделено проблеме ускорения таяния ледников, которая в последние годы стала одной из центральных тем международной экологической повестки. Для Таджикистана, где сосредоточены значительные запасы ледников Центральной Азии, данное направление имеет стратегически важное значение. Кроме пленарных заседаний, в рамках второго дня запланированы тематические панели и интерактивные диалоги по вопросам климатической адаптации, предупреждения стихийных бедствий, развития гидрометеорологических систем, цифрового мониторинга водных ресурсов и внедрения инновационного решения. Работа конференции продолжится сессией специализированных тематических сессий и международных диалогов. Участники рассудят практические механизмы реализации ЦУР-6, вопросы привлечения инвестиций в водную инфраструктуру, развитие международного механизма климатического финансирования и поддержку государств, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата. В центре обсуждений также окажутся сохранение горных экосистем, устойчивое управление речными бассейнами, развитие зеленой энергетики, укрепление научно-технического сотрудничества, цифровая транспорта, трансформация водного сектора, расширение регионального партнерства. Ожидается, что по итогам тематических обсуждений будут подготовлены предложения и рекомендации для дальнейшего продвижения международного водного процесса, а также выработаны практические инициативы в рамках подготовки к конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2026 года. На полях конференции также запланированы двусторонние встречи, презентации международных проектов, подписание партнерских соглашений и специальные мероприятия международных организаций и финансовых институтов. Заключительный день форума будет посвящен ознакомительным поездкам и специальным экскурсионным программам для международных участников. Гостям представят опыт Таджикистана в области устойчивого управления водными ресурсами, развития гидроэнергетики и реализации экологических инициатив. Участники смогут ознакомиться с объектами водной инфраструктуры, природными и гидроэнергетическим потенциалом страны, а также культурно-историческим наследием Душанбе. Программа ознакомительных мероприятий направлена на демонстрацию роли Таджикистана как одного из ключевых государств региона в продвижении международной водной дипломатии и устойчивого развития. За последние годы душанбинский водный процесс превратился в одну из ведущих международных платформ по обсуждению глобальной водной повестки. Именно инициативы Таджикистана способствовали принятию ряда резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по вопросам воды, устойчивого развития и сохранения ледников. Проведение очередной конференции высокого уровня Душанбе подтверждает возрастающую роль страны в продвижении международного сотрудничества по вопросам воды и климата, а также укрепляет позиции таджикской стороны как важного центра глобального экологического и водного диалога. Прервемся на небольшую музыкальную паузу. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

Лидерство президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в сфере рационального использования водных ресурсов и развития зеленой энергетики является вдохновляющим примером для всего мира. Об этом заявил ректор Университета Организации Объединенных Наций и заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Чилидзи Марвала по итоге встречи с лидером нации. Таджикистан является источником водных ресурсов Центральной Азии. Особое впечатление производит использование этого потенциала для ускоренного развития зеленой энергетики. По его словам, тот факт, что 98% электроэнергии в Таджикистане вырабатывается за счет экологически чистых источников, служит примером не только для стран региона, но и для всего международного сообщества. Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций также высоко оценил стратегическую цель Таджикистана по достижению к 2032 году 100% обеспечения страны зеленой энергией. Эта цель действительно вдохновляет, подчеркнул он. Чилидзе Марвала выразил признательность президенту Республики Таджикистан за инициативу по поддержке водной премии и сообщил, что Университет Организации Объединенных Наций полностью поддерживает данную инициативу. Кроме того, по его словам, в настоящее время рассматривается возможность открытия представительства Университета Организации Объединенных Наций в Таджикистане. В завершение он поблагодарил таджикскую сторону за теплый прием и гостеприимство, отметив, что был глубоко впечатлен уровнем лидерства и достижениями Таджикистана.

Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон удостоен премии сертификатом признания Университета мира Организации Объединенных Наций за выдающийся вклад в вопросы изменения климата, устойчивого развития и регионального сотрудничества. Об этом по итогам церемонии вручения награды лидеру наций заявил постоянный представитель университета посол Дэвид Фернандес. Как было отмечено, Университет мира Организации Объединенных Наций является специализированным учреждением системы Организации Объединенных Наций, созданным в 1980 году резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций с целью продвижения мира, взаимопонимания, толерантности и мирового сосуществования посредством образования, подготовки кадров и научных исследований. Дэвид Фернандес Пуайна подчеркнул, что решение о вручении сертификата признания президенту Республики Таджикистана принято в знак высокой оценки его инициатив в области миротворчества, устойчивого развития и международного сотрудничества. Было отмечено, что данная награда впервые присуждается главе государства из стран Центральной Азии. В ходе церемонии особое внимание было уделено подписанным 31 марта 2025 года между Таджикистаном, Кыргызстаном, Узбекистаном договора о точке стыка государственных границ и Худжанской декларации о вечной дружбе. Подчеркнуто, что эти документы являются примером приверженности трех государств принципов уважения суверенитета и территориальной целостности в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, а также образцом мирового урегулирования вопросов между государствами. Также была отмечена международная инициатива Таджикистана по сохранению ледников, направленная на привлечение внимания мирового сообщества к проблемам таяния ледников, обеспечению водных ресурсов, защите экосистем и укреплению климатической устойчивости. Кроме того, продолжительно оценены предложения президента Республики Таджикистан в рамках международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» и инициатива по продвижению резолюции Организации Объединенных Наций о десятилетии укрепления мира во имя будущих поколений, направленной на развитие международного сотрудничества, предотвращение конфликтов и укрепление устойчивого мира дипломатическими и политическими средствами. Прервемся на небольшую музыкальную паузу. Далее у нас по заказу нашего слушателя Акмала песня «Ты мне покажи» в исполнении Акмаля.

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

Также в Душанбе в рамках параллельных мероприятий 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы» проходит Международный форум «Женщины и вода-2026». В работе форума принимают участие руководители государственных органов, министерств и ведомств, представители международных и региональных организаций, институтов финансирования развития научного сообщества, гендерных и правозащитных структур. Открывая форум, заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Дилрабу Мансури отметил, что главной целью мероприятия является создание международной платформы высокого уровня для преодоления неравенства в сфере водных ресурсов, усиления участия женщин в принятии решений, а также укрепления их роли в финансировании и внедрении инноваций в водном секторе. Программа форума включает три панельные сессии. В ходе заседания рассматриваются вопросы создания целевых финансовых механизмов для женщин-предпринимателей, а также внедрение цифровых технологий, включая искусственный интеллект, для удовлетворения специфических потребностей женщин. Участники также обсуждают вопросы интеграции гендерного равенства в национальные водные стратегии, механизмы управления водными ресурсами на всех уровнях, региональное и международное научное сотрудничество в области защиты ледников и укрепления трансграничного взаимодействия. Главным итогом форума станет принятие Душанбинской декларации «Женщины и вода», которая внесет значимый вклад в повестку предстоящей конференции Организации Объединенных Наций по воду ресурсам 2026 года. Кроме того, в рамках форума будет дан официальный старт деятельности партнерской сети «Женщины и вода», а также предусмотрена разработка совместного регионального плана действий между Комитетом по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан и структурой Организации Объединенных Наций «Женщины» по гендерно ориентированному управлению водными ресурсами в Центральной Азии.

В Национальном музее Таджикистана также в рамках 4-й международной конференции высокого уровня проходит форум высокого уровня по инвестициям под названием «Мобилизация частных инвестиций и инновационного финансирования для водной инфраструктуры» в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю. Форум организован Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан совместно с Канцелярией Высокого представительства Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам. В форуме принимают участие представители правительств, международных финансовых институтов, партнеры ПУРА, развитию частного сектора и международных организаций, которые обсуждают практические пути привлечения инвестиций в устойчивую и адаптивную к изменениям климата водную инфраструктуру в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю. Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю и малым островным развивающимся государствам Фатима Рабаб и председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Султон Рахимзуда подчеркнули необходимость укрепления партнерства между государственным и частным сектором, расширением механизмов смешанного и инновационного финансирования, а также улучшение доступа к долгосрочным инвестициям для проектов водной инфраструктуры. На форуме также уделяется внимание значению инновационных финансовых инструментов климатического финансирования, механизмов распределения рисков и регионального сотрудничества в решении водных проблем страны, не имеющих выхода к морю. Форум рассматривается как важнейшая площадка для обмена опытом укрепления партнерства и определение практических путей ускорения инвестиций в устойчивое управление водными ресурсами и развитие инфраструктуры. Ожидается, что его результаты будут способствовать продвижению глобальной водной повестки и укреплению международного сотрудничества в области устойчивого развития и адаптации к изменению климата.

Поговорим еще об одном не менее важном спортивном событии на сегодня. Сегодня отмечают Всемирный день футбола. Спорт способствует укреплению мира на планете и играет ключевую роль в достижении целей в области устойчивого развития. Футбол же как вид спорта находится в уникальном положении. Помимо своих игровых качеств, он является универсальным языком, на котором говорят люди всех возрастов, преодолевая национальные, культурные и социально-экономические границы. Эта общая страсть способствует развитию чувства общности и национальной гордости. Широкая привлекательность и доступность футбола делает его мощным инструментом для укрепления здоровья и благополучия. Этот вид спорта играет важную роль для продвижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек. Кроме того, футбол служит катализатором процессов социальной интеграции, способствуя единению и разрешению барьеров между различными сообществами. Футбол создает пространство для людей из разных слоев общества и способствует взаимопониманию, терпимости, уважению и солидарности. В 2024 году исполнилось 100 лет с момента проведения первого в истории международного футбольного турнира с участием представителей всех регионов в рамках летних Олимпийских игр 1924 года, проходивших в Париже. В ознаменование этой годовщины в мае 2024 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 78-281, провозглашающую 25 мая Всемирным днем футбола. В документе подчеркивается глобальный охват футбола и его влияние в различных сферах, включая торговлю, мир и дипломатию, и отмечается, что футбол создает широкие возможности для сотрудничества. Также в резолюции содержится признание основополагающей роли Международной федерации футбола в важной роли региональных и национальных футбольных федераций, а также соответствующих ассоциаций в продвижении игры в футбол. Делегаты Генеральной Ассамблеи рекомендуют всем государствам-членам поддерживать спорт, включая футбол, в его роли инструмента содействия мира, развитию, расширения прав и возможностей женщин и девочек и достижения целей в области устойчивого развития, способствующему социальной инклюзии, международному диалогу и диалогу между цивилизациями. Кроме того, Генеральная Ассамблея предлагает всем заинтересованным сторонам надлежащим образом отмечать Всемирный день

Именно Таджикистан выступил автором данной международной инициативы, предложив учредить Всемирный день футбола как символ мира, дружбы, взаимопонимания и единства народов через спорт. Инициатива была предложена, поддержана государствами-членами Организации Объединенных Наций, что стало важным международным признанием вклада Таджикистана в развитие глобальной спортивной дипломатии. Для Таджикистана принятие этой резолюции стало историческим событием, что свидетельствует о растущем авторитете страны на международной арене. В последние годы республика активно продвигает спортивные инициативы, уделяя особое внимание развитию массового футбола, детско-юношеского спорта и международного сотрудничества в спортивной сфере. Сегодня Всемирный день футбола отмечают во многих странах проведением турниров, фестивалей, товарищеских матчей и массовых спортивных мероприятий, объединяющих миллионы любителей футбола по всему миру.

Отметим, что сегодня на центральном республиканском стадионе Душанбе состоится грандиозный футбольный фестиваль, приуроченный к празднованию Всемирного дня футбола. Инициатором учреждения этого дня выступил президент Центральноазиатской футбольной ассоциации Федерации футбола Таджикистана уважаемый Рустам Имомали. В футбольном празднике, который начнется в 6 часов вечера, примут участие около 700 детей. Главной целью мероприятия станет развитие массового и детского футбола, а также популяризация здорового образа жизни. Кроме того, отметим, что в Худжанде прошел яркий фестиваль, посвященный Всемирному дню футбола. На спортивной площадке собрались юные футболистки, тренеры, родители и любители спорта, чтобы вместе отпраздновать этот день. Участниц ждали товарищеские матчи, конкурсы, футбольные эстафеты и море положительных эмоций. Фестиваль стал настоящим праздником спорта, дружбы и вдохновения, а также еще раз показав, как активно развивается женский футбол в Таджикистане. Кроме того, футбольный клуб «Эсхата» совместно с футбольным клубом «Худжанд» провели фестиваль футбола, также посвященный Всемирному дню футбола. Для таджикского футбола этот день имеет особое значение. Именно по инициативе президента Федерации футбола Таджикистана в нашей стране продолжает развиваться, объединяя новые поколения спортсменов и болельщиков. Футбольный фестиваль объединил юных футболистов, тренеров и любителей спорта в атмосфере дружбы, радости и любви к игре. Дети приняли участие в футбольных активностях, получили яркие эмоции и еще раз доказали, что футбол – это больше, чем игра. Особым событием стало участие игроков основного состава, которые поддержали юных футболистов, пообщаясь с ними и подарили детям незабываемые впечатления.

Ну и завершим тем, что в Душанбе в преддверии Всемирного дня футбола на стадионе Душанбе-Арена прошел также яркий фестиваль, приуроченный к единому дню массового футбола Азиатской футбольной конфедерации и Всемирному дню футбола. В футбольном празднике приняли участие 250 детей. Юные участники смогли проявить свои навыки в веселых эстафетах, игровых конкурсах, а также получили массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Главной целью проведения фестиваля стала популяризация массового футбола, а также пропаганда здорового и активного образа жизни. Подобные мероприятия помогают развивать интерес к футболу с раннего возраста и укреплять любовь к спорту среди детей. После окончания фестиваля всем детям были вручены футбольные мячи и памятные подарки. Прервемся на небольшую музыкальную паузу, а после продолжим наш эфир.

0: Еще раз отметим, что с 25 по 28 мая в Душанбе пройдет 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Тему продолжит журналист Ирина Умарова.
1: Здравствуйте, коллеги и уважаемые слушатели радиостанции «Садой Душанбе». Мероприятие организует правительство Республики Таджикистан совместно с Организацией Объединенных Наций и международными партнерами в рамках Душанбинского водного процесса. Почему это важно прямо сейчас? Дефицит чистой воды, таяние ледников, экстремальные засухи и наводнения – все эти вызовы затрагивают миллионы людей по всему миру. От рационального управления водными ресурсами зависит не только экология, но и продовольственная безопасность, энергетика, здоровье населения и, конечно же, стабильность целых регионов. На конференцию соберутся представители государств-членов ООН, международных организаций, финансовых институтов, научных центров, частного сектора и гражданского общества. Участники обсудят ключевые вызовы в сфере водной безопасности, климатической устойчивости, рационального использования водных ресурсов, сохранения водных экосистем. Особое внимание уделят роли горных регионов и ледников. Таджикистан ведь это страна с богатейшими водными ресурсами, не случайно выступает одним из лидеров глобальной водной повестки. Конференция станет важным этапом подготовки к конференции ООН по водным ресурсам 2026 года. Инициативы Таджикистана водной дипломатии уже получили широкую поддержку мирового сообщества. Благодаря им, напомню, были приняты важные резолюции ООН, в том числе о международном десятилетии «Вода для жизни». 2005-2015 годы, о Международном годе водного сотрудничества в 2013 году и о Международном годе сохранения ледников в прошлом 2025 году. Напомню, дни проведения конференции с 25 по 28 мая. Следите за нашими репортажами на радио «Садой Душанбе», и мы будем держать вас в курсе главных решений и заявлений участников конференции «Вода – это жизнь», и от принятия здесь решений может зависеть будущее нашей планеты Земля. Ирина Умарова специально для радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.
2: Садой Душанбе. Садой Душанбе. 102.2 FM.
3: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
4: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В международном аэропорту Кыргызстана завершается масштабная модернизация. Индия планирует увеличить поставки морепродуктов в Беларусь. А также новости из Казахстана и Армении прямо сейчас.
3: Беларусь.
4: Партнеры из Индии заинтересованы в увеличении поставок морской продукции для белорусов. Сотрудничество в этом направлении обсудили делегации двух стран, представители бизнеса, компаний по переработке, а также заведений общепита. О чем еще говорили, узнал Игорь Фадеев.
5: Главная тема встречи – увеличение поставок морской продукции в Беларусь. В среднем житель страны съедает больше 8 килограммов рыбы и других морепродуктов в год, и только 14% из этого – от отечественных рыбхозов. Увеличение экспорта из Индии поможет удовлетворить спрос населения. Акценты на логистику. Индия стремится сократить путь своих товаров до Беларуси. Если раньше часть поставок шла через Россию, теперь упор на прямые маршруты, говорит чрезвычайный полномочный посол Индии в Беларуси Ашок Кумар.
6: Прямые поставки из Индии в Беларусь составляют 2 миллиона долларов. Плюс еще надо добавить 8 миллионов. Это те, которые поступают сначала в Россию, а потом из России поступают в Беларусь. Мы хотим увеличить в течение нескольких лет эту долю прямых поставок до 4-5 миллионов долларов.
5: Беларусь поставляет в Индию продукцию химической отрасли, деревообработки, товары легкой промышленности. На белорусском рынке популярны индийские электротовары, товары, продукты питания, текстиль и морепродукты, рассказывает заместитель генерального директора Индийской организации по экспорту морепродуктов Асок Кумар.
7: В настоящее время наш экспорт в Беларусь составляют замороженные креветки и сурими. Однако мы хотим расширить эту номенклатуру за счет рыбы, филе рыбы, полуфабрикатов, которые будут поставляться не только в магазины, но, например, на перерабатывающие предприятия и в заведения общепита.
5: Прямые поставки не только увеличивают двусторонний товарооборот. От заключения прямых договоров на поставку выигрывают и белорусские компании. Также это поможет нарастить экспорт товаров в другие страны, говорит заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Елена Малиновская.
8: У нас есть хорошие очень предприятия, которые поставляют не только на внутренний рынок, но и на экспорт достаточно большое количество. И мы являемся крупными экспортерами морепродуктов. Конечно, импорт сырья, понятное дело, но переработка, логистика, упаковка – все это делается в Беларуси и потом вывозится в другие страны по сетям.
5: Такие встречи между странами проходят ежегодно. Они помогают организовать прямой диалог и ускорить сотрудничество, а также на них прорабатывают вопрос рынка, логистики и механизмов взаимодействия, в том числе в условиях санкций. Развивают страны двустороннее сотрудничество и в других направлениях. Среди востребованных – фармацевтика. За 3 года товарооборот между Беларусью и Индией вырос более чем на четверть.
3: Кыргызстан.
4: В Бишкеке в международном аэропорту Манас завершается масштабная модернизация. После открытия аэропорт сможет обслуживать значительно больше пассажиров и будет соответствовать современным международным стандартам. На каком этапе сейчас процесс реновации, узнал Алексей Калинин.
9: На сегодняшний день завершено более 70% строительных и монтажных работ. На объекте круглосуточно трудится более 500 рабочих и специалистов. Масштабная модернизация аэропорта проводится впервые за 50 лет. Работы были разделены на 2 этапа. На первом обновили взлетно-посадочную полосу и систему освещения, на втором этапе перешли уже к внутренним помещениям. Обновили также терминальные зоны, зал ожидания и инфраструктуру для пассажиров, рассказывает директор по инфраструктурному и региональному развитию аэропорта Манас Алтынбек Мамбетов.
10: На сегодняшний день максимальная пропускная способность аэропорта 1200 человек в час. После завершения модернизации этот показатель увеличится минимум до 2000. Кроме того, в аэропорту внедрят современные технологии обслуживания. К примеру, пассажиры без багажа смогут самостоятельно проходить регистрацию на рейс через специальные терминалы самообслуживания.
9: Площадь нового терминала увеличится почти на 20 тысяч квадратных метров и составит более 70 тысяч. Сегодня в аэропорту в основном выполняют отделочные работы, устанавливают потолки и укладывают гранитные полы, говорит куратор объекта Эрнис Молдабаев.
11: Сам аэропорт возводят в современном архитектурном стиле. Кроме того, на территории появится многоуровневая парковка, откуда жители и гости столицы смогут напрямую попасть в терминал через специальную галерею. Объект будет не только современным, но и максимально комфортным.
3: Армения.
4: В Армении стартовала миссия наблюдателей от СНГ. Они будут осуществлять работу в Ереване и регионах. Ирина Макарчан узнала подробности.
12: Избирательный процесс в Армении на постоянной основе мониторят 8 наблюдателей из стран Содружества. Основная группа, это примерно 120 человек, приедет за несколько дней до начала выборов. Заместитель генерального секретаря СНГ Нурлан Ситимов рассказал, что по закону в Армении всем кандидатам предоставляют бесплатное эфирное время и печатные площадки. Наблюдатели будут следить за обеспечением равного доступа.
13: Задача миссии – это организационно-технические вопросы, организовать поездки в регионы наблюдателей, которые прибудут, организовать работу, встречи с избирательными комиссиями, со штабами главных политических сил, которые участвуют в этих выборах. И главный принцип работы миссии наблюдателей СНГ – это принцип политической нейтральности, невмешательства в избирательный процесс, невмешательства во внутренние дела государства.
12: По словам руководителя штаба миссии наблюдателя СНГ Евгения Козик, в центре внимания миссии также соблюдение сроков начала и прекращения агитации. За день до выборов, в день тишины, агитация по телевидению будет запрещена. Нужно снять все баннеры и плакаты.
14: Для нас самый главный день – это, конечно, день голосования, чтобы уже посещая непосредственно участковые центры, где проходит процедура голосования, чтобы мы могли наблюдать, соответствует ли эта процедура законодательству Республики Армения, все ли в порядке.
12: Наблюдатели будут сотрудничать с МВД, прокуратурой и комиссией по радио и телевидению. Будут учитывать все возможные жалобы и нарушения. Выборы в парламент Армении пройдут 7 июня. Участвуют 19 политических сил, 17 15 партий и 2 блока. Законодательство требует, чтобы в парламенте было не менее 101 депутата, а также 4 представителя национальных меньшинств.
3: Казахстан.
15: Больше миллиона отловленных собак за 4 года и 155 тысяч случаев нападения на людей. Эти цифры озвучили в Сенате Казахстана при обсуждении закона об ответственном обращении с животными. В деталях законопроекта разбирался Кирилл Потемкин.
16: Сенат официально предложил исключить термин «эвтаназия» как способ контроля популяции. Депутаты уверены, умерщвление должно остаться лишь крайней медицинской мерой для неизлечимо больных животных. Если хозяин решит сдать питомца в приют, содержать его он будет за свой счет, а не за счет налогоплательщиков. Сенаторы отмечают, корень проблемы не в агрессии животных, а в низкой ответственности владельцев и несовершенстве законодательства. За последние годы на решение вопроса из бюджета выделили почти 14,5 миллиардов тенге. Это более 2 миллиардов рублей. Однако заметного эффекта нет, заявил депутат Сената парламента Республики Казахстан Арман Утигулов.
17: Данный закон – это попытка найти разумный баланс между безопасностью граждан и гуманным отношением к животным. Принятие данного закона не конечный результат, а начало системной работы по развитию приютов, по учету, по идентификации животных, по формированию культуры ответственности.
16: Ранее президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на экологической акции «Таза Казахстан», обозначил проблему бродячих собак как прямое следствие человеческого безразличия. Президент призвал парламент обеспечить законодательную базу, которая исключит издевательства над животными и обеспечит безопасность людей.
18: Бережное отношение к тем же бродячим собакам не повод для разжигания костров взаимного неприятия. Деление людей на сторонников и противников. Вопрос в том, что проблема находится в запущенном состоянии. Дети и даже взрослые все чаще становятся жертвами одичавших собак. Мы такие сведения получаем из областей. Но мы должны привлекать мучителей, варваров к ответственности, включая уголовную ответственность.
16: Спорные нормы, как отличать домашних животных от бродячих и что делать при отсутствии владельца, привели к пересмотру документа. После общественного резонанса сенаторы вернули законопроект на доработку. Срок поиска хозяев планируют увеличить, а требования к чипированию ужесточить.
3: Беларусь.
15: В белорусских санаториях в этом году оздоровятся более 1,5 миллионов человек. Путевки раскуплены до осени. Привлекают гостей минеральные воды, лечебные грязи и современные программы реабилитации. Подробности у Юлии Славинской.
19: Белорусский санаторный отдых – это современный высокотехнологичный курорт для восстановления как физического, так и ментального здоровья. Только вместо модного детокса – реальное лечение, медицинские лицензии и врачи. Москвичка Ольга Ларчикова на оздоровление в Беларуси 11 раз. Говорит, расписание у нее здесь очень плотное. Ванны, массаж, бассейн, ингаляции. А вечером еще и культурная программа.
20: Вот мужа нет, он бы здесь восторг свой выразил. Очень вам благодарна. Лечение супер. Процедура, я сама медик. И хочу сказать, что на высшем уровне.
19: Полноценную санаторно-курортную систему Беларусь сохранила еще со времен Советского Союза. Около сотни здравниц и у многих своя специализация. В республике все еще можно получить полноценный курс лечения дешевле, чем в спа-клиниках других стран. Самые популярные путевки на 15 дней, говорит директор санатория Константин Шпекторов.
21: Уровень нашего лечения с каждым годом становится все выше и выше, качественнее. И, конечно, по стоимости, если сравнивать, например, со стоимостью европейских стран или даже Российской Федерации, у нас, наверное, цены еще немножко ниже.
19: За прошлый год в белорусских здравницах отдохнули 1,5 миллиона человек. Больше трети – иностранцы. В основном из России, других стран Содружества и Балтии. Цифра год от года растет. Потому президент потребовал за 5 лет увеличить коечный фонд не менее чем на 30%. Свободных коек на летний период в стране почти не осталось. В том числе 100% заполненность в белорусских здравницах в Сочи, Туапсе, Крыму и в литовском Друскининкае.
15: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
3: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
2: Садоя Душамбе. 102.2 FM.
3: Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» представляет программу «Это мы». Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. «Это мы».
0: Здравствуйте, с вами Анастасия Щеглова и программа о событиях стран Содружества и Грузии. Куда отправиться, что посмотреть и как познакомиться с культурой других народов, узнаем прямо сейчас.
3: Мировые события. Казахстан.
0: 7 студентов алматинского филиала МИФИ в этом году закончат обучение. Это первый выпуск в новом вузе, который открыли по инициативе Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина. Подробности выяснила Тамара Зарипова.
1: Первые выпускники обучались по образовательной программе бакалавриата «Физика элементарных частиц и космофизика». Всего же в МИФИ более 170 студентов. В будущем они все планируют работать в атомной промышленности Казахстана. Выпускники Артем, Александра и Ксения с теплотой вспоминают всех преподавателей. Их обучение проходило по системе 3+1. Три года они получали знания в Алматы и год в Москве. Говорит студентка 4-го курса направления «Ядерная физика и технологии образовательной программы» программы «Физика элементарных частиц и космофизика» Ксения Воробьева.
22: Моя практика проходила в научно-образовательном центре «НЕВОД». Это лаборатория, которая находится на кампусе МИФИ. И я во время своей практики занималась своей научной работой, обработкой данных с нашей Тяньшанской космостанции.
1: В 2022 году по инициативе президентов Казахстана и России в Алматы в рамках развития партнерства в области атомной энергетики и физики состоялось подписание между вузами соглашения о создании филиала. Его открыли на базе Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Студенты получают знания по атомным и смежным прикладным наукам. Сейчас эти направления одни из перспективных, рассказывает начальник управления по приему, воспитательной и информационно-коммуникационной деятельности алматинского филиала МИФИ Алия Алдиярова.
23: Когда здесь начались идти разговоры, да, речь о том, что нам нужно свое развитие атомной ядерной отрасли, да, нужно дать кадр, у которой имеет очень хорошую, сильную компетенцию. Кто имеет такой большой опыт именно в связке школа-университет? Отрасль – это, соответственно, МИФИ.
1: Казахстан заинтересован в высококвалифицированных специалистах для атомной отрасли. В ближайшие 10 лет в стране появится первая в Казахстане атомная электростанция. И обслуживать ее будут в том числе и выпускники алматинского МИФИ.
3: Мировые традиции. Беларусь.
0: В белорусской глубинке возродили старинную технику плетения поясов – наниту. Это одна из самых сложных и символически богатых элементов народного творчества. Как мастера заново осваивают древние традиции, узнала Юлия Славинская.
24: Им встречали жизнь, пеленая новорожденного, соединяли судьбы, перевязывая руки молодоженов, и им же провожали в последний путь. Пояс был на человеке всегда, как оберег, как знак и память о том, что мир устроен не хаотично, а связан нитями, которые нельзя разрывать. Никаких станков и машин, только вручную хорошо натянутые нити. Качеству больше 1000 лет. Оно не только одно из самых древних, но и технически сложное. В основе десятки нитей, иногда более сотни. Задача мастерицы – плести пояс, соблюдая строгий порядок. Рассказывает заведующая САК Ковщецким сельским центром культуры Алена Рысник.
25: Мы перекрещиваем, делаем зев, как и в кроснах, например, в ткацком станке. Нитки меняются местами. Вот нижние уехали вверх, а верхние уехали вниз. Мы их подтыкаем пальцем и перекидываем уточную нитку. Чтобы перекинуть уточную нитку, нужно перебрать рисунок.
24: Белорусский пояс – это в прямом смысле текст, только написанный не буквами, а символами. Один из ключевых – ромб. Это земля, женское начало, крест, защита и пересечение сил. Зигзаг символизирует воду и непрерывное движение, а ломаная линия – путь. Как отмечает мастер Анастасия Рысник, пояс буквально рассказывал о своем владельце. Этот язык понимали все славянские народы.
26: Каждый цвет имел свое сакральное значение. Допустим, красный цвет в основном вешали на красный угол, там висела икона. Зеленый цвет в основном брали на выход. Вообще, самые распространенные цвета это был зеленый, красный, коричневый, белый, потому что их можно было сделать вручную.
24: В традиционной культуре ничего простого не бывает. Так и пояс. Не просто утилитарная вещь, а модель мироздания, здание, которое структурирует хаос и защищает человека. Это система, которую мы заново учимся понимать. Качество поясов на ниту внесено в государственный список историко-культурного наследия Беларуси.
3: Армения.
0: Основатель Ассоциации армянской нумизматики Аркадий Амбарян представил уникальные монеты в Ереване. Специалист уже несколько лет проводит лекции в городах России, а сейчас прибыл на родину, чтобы познакомиться с богатым историческим наследием соотечественников.
15: ним встретилась Сона Галдунс.
5: Аркадий Гамбарян собрал уже около 100 армянских монет различных исторических эпох. Среди артефактов – древнейшие и исключительно редкие экспонаты. Многие из них сохранились в единственном экземпляре. Один из раритетов – монета Аршама I. Ей 2300 лет. В коллекции занимает особое место. Для нумизмата царь Аршам – один из самых уважаемых правителей Армении, о заслугах которого мало говорят. Сам нумизмат о нем подчеркивает.
6: Он основатель, один из основателей Софены, это Ервандунинское государство, Ервандийское государство, да, правильно так будет звучать, которое осмелилось объявить свободу от империи селевкидов. И вот монета довольно такая воинственная, вот я попробую на кадр показать, там всадник побеждает противника.
5: Увлечение Аркадия нумизматикой началось 8 лет назад, именно с монеты Тиграна Великого. Случайная покупка, которая быстро превратилась в серьезное увлечение. Сегодня в коллекции собраны уникальные монеты времен династии Ервандуны, Арташисян и Аршакуны, а жемчужина – артефакт 4 века до нашей эры. Специалист также отмечает важность проведения своих лекций для армянской диаспоры в России.
6: Ключи к успешному будущему заложены в осознании прошлого. И история является одним из самых важных инструментов для самоидентификации человека или групп людей. А так как диаспора сегодня наша разбросана по всему миру, то на сегодняшний день очень важно транслировать грамотный контент на тему нашей истории. Но и диаспоре России такой проект первый раз, когда представляется именно история Армении на примерах монет, артефактов, как подтверждение той истории, о которой мы говорим.
5: В Ереване Аркадий Амбарян провел лекции и презентации, где коснулся истории правителей Древней Армении, раскрывая их через монеты, экономику и знаковую систему.
3: Путешествие по миру. Азербайджан.
15: 20 мая в Азербайджане отметили Всемирный день пчел. Всего в мире насчитывают более 20 тысяч пород этих насекомых, но один из самых уникальных обитает в Саатлинском районе Азербайджана. Он называется карника. В чем особенность этих насекомых, знает Кимран Гусейнов.
7: Пчелы породы карника считаются самыми миролюбивыми и продуктивными. Благодаря труду пасечников регион сохраняет золотой экофонд и ежегодно бьет рекорды по сбору меда. Пасека семьи Мамедовых в Саатлинском районе известна каждому. Потомственные пчеловоды продолжают традиции предков. В 80 ульях живут тысячи пчел, отмечает пчеловод Этибар Мамедов.
8: Пчеловодством я заинтересовался благодаря деду. Именно он подарил мне первый улей и сказал: «Следи за ними, и они научат тебя терпению». Я провел с ним все лето, наблюдая за пчелами и учась ухаживать за ними. И с тех пор они стали частью моей жизни.
7: Карника – одна из самых популярных пород пчел в мире. С одного улья пчеловоды собирают за сезон до 90 килограммов меда. Основной нектар дают цветы солодки. Чтобы произвести всего 100 граммов меда, одной пчеле приходится облететь почти миллион цветков.
8: Мои пчелы вылетают на солодку, словно на праздник, собирая сок и нектар с цветов листьев. Мед получается целебный, ароматный. У нас есть давняя традиция. Дети принимают ложку этого меда каждое утро на голодный желудок.
7: Мед Этирам отправляет в Баку для продажи. Килограмм стоит 35 манат. Это около 1500 рублей. Спрос на него большой.
9: Я покупаю этот мед уже несколько лет, и он всегда удивляет меня своим ароматом и вкусом. В этот раз я решила отправить баночку подруге в Петербург. Она была в восторге.
7: Ежегодно в Азербайджане собирают свыше 5000 тонн меда. Продукция отличается высоким качеством и пользуется спросом как внутри страны, так и за ее пределами, включая Россию, Казахстан, Кыргызстан и другие страны Центральной Азии.
3: Казахстан.
15: В Астане запустили долгожданный легкорельсовый транспорт. Систему разрабатывали 10 лет. Что внутри, выяснил Кирилл Потемкин.
16: Проект, который в Казахстане обсуждали много лет, теперь выходит на финишную прямую. Первых пассажиров здесь примут уже в ближайшие дни. 22 километра пути, 18 станций и полностью автоматизированные составы. На линию выйдут беспилотные поезда. Но совсем без людей система все же не работает. За движением поездов круглосуточно следят больше 1000 специалистов. Сердце всего комплекса – единый диспетчерский центр. Здесь вместо привычных рычагов и кнопок – десятки мониторов. Диспетчеры контролируют маршруты, интервалы движения, электроснабжение, рассказал руководитель центра диспетчеризации Даурен Тусубаев.
4: Диспетчеры по движению, они только контролируют полностью движение. Диспетчеры комплексного управления, они полностью мониторят напряжение и неисправности на путях. В случае выявленной неисправности мы можем направлять туда соответствующую службу.
16: Маршрут соединяет аэропорт и новый железнодорожный вокзал, проходя через самые загруженные и быстро растущие районы столицы. Весь путь займет примерно 40 минут. И ждать...
2: Садовое Душанбе.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин!
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: امروز هرچند آب در سیاره ما خیلی زیاد است، با وجود آن در بسیار منطقه ها سیاره همون از نرسیدن آب تازه آشامیدنی تنقیسی میکشند. سالهای آخر در نتیجه مناسبت نادرست و طبیعت موازنت محیط زیست نامرتب گردید و آفتهای گوناگون طبیعی افزودند. سال تا سال خشکسالی های خرابی آور بیشتر رخ داده، آبخیزی ها پرزور و متیشتر می شوند و مسئله تأمین اهالی با آزوقواری مشکل تر می گردد.

0: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Об асту хаёт пойдор аст, об асту замину кишту кор аст, маҳсули ҳама ҷаҳони ҳастӣ аз ҳастии оби файзбор аст.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
4: Пардифен беби ва пардифен кидс джуз и ҳамешаги рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дард ро раф карда илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
5: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пардифен актив ро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
6: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برامیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسول.